Обманывать вообще не нужно, мне кажется, ни во сне, уж тем более наяву. Жизнь без обмана намного приятнее. Не надо потом переживать, что неправду сказал, как-то не так поступил. Совесть грызть так сильно начинает, и это мешает и сну, и работе, и отдыху, и постоянно к этому возвращаешься-то. А так, чист как белый лист, и пиши, бери на нем что-то приятное, честное, и все будет хорошо. Илья Крылов за эфирным пультом Русского радио, машу вам рукой, и дальше предлагаю послушать Зиверт, Филатова и Кэроса и хит Алешенька в исполнении Татьяны Куртуковой.

0: Дубцова и память на русском. Очень важная, конечно, эта вещь, память. Особенно, когда учишься, ты экзамены сдаешь, вроде бы вот учишь-учишь, зубришь-зубришь. Пришел на экзамен, билет вытащил, а тебя память как подбила, и не помнишь ты вообще ничего. Сидишь пень-пнем, как будто и не учил совсем вовсе. А это не память, мне кажется, знаете. Это волнение с ним, прежде всего. В таких ситуациях надо справиться, и все в памяти, что тебе нужно, всплывет.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: твои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Кто-то слова на ветер, а кто-то и деньги на ветер бросает, да, и разлетаются они, улетели и не вернешь. Но если хочется человеку, есть такая возможность у него, почему бы нет, имеет полное право, в конце концов, его слова, его деньги, что хочет с ними, то и делает. Ну, а кто-то в бизнес вкладывается, в образование, которое поможет подняться по карьерной лестнице, в благотворительность, добрые дела делают многие, и те, кто в этом нуждается, видят и чувствуют, что близкие рядом.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

пока лето позволяет, на улице тепло, можно гулять со своей половинкой всю ночь до утра, обниматься, целоваться и пританцовывать под каждую песню русского радио. Особенно под эту от Артура Пирожкова. Надеюсь, вы натанцевались вдоволь. И бодрые такие, счастливые такие, требуете продолжения русскородийной дискотеки. Ну, если так, сделаю все сейчас как надо. Я, Крылов Илья, в студии, но в динамиках ваших появляется группа «Артика Асти». Встречайте.

0: Вот что значит песня о женской дружбе под названием «Подруга». И одна подруга другую поддерживает, Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Регина Тодоренко Наталью Подольскую поддерживает. И вы, дорогие слушатели, с дружеской поддержкой в адрес девчонок. Вот только буквально композиция появилась на русском радио, а уже благодаря вам залетела в золотой граммофон. Пока его там замыкает, ну то есть на 20-й строчке, но сегодня все может кардинально измениться, когда итоги недели в эфире будем подводить 17 до 19 по Москве. Так что успейте еще поддержать песню своими голосами на сайте русрадио.ру. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: россияне ни женихи, ни невесты не ездят на мопедах и автомобилях. Моментальное лишение прав с кучей разных неприятных последствий. Так что к вашим услугам трезвый водитель, такси или кто-то как стеклышко из родственников. Вот это совсем другое дело и другая песня, где все слова о любви. Об этом скоро Никита и Мария Зайцева. А еще послушаем Айову и Диму Билана. Будьте рядом на пятничном Русском.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример

за этой гранью много всего интересного. Но если не попадаешь пока в 18+, извините, посторонним вход воспрещен. Хотя вот даже по себе помню, когда лет в 14, 15, 16 я, Илья Крылов, так хотел попасть в кинотеатр или на дискотеку для взрослых. И каким только ухищрением не приходилось мне прибегать, чтобы незаметно через контролеров проскользнуть и за гранью 18+ оказаться. Ну а какие песни там крутили, вот это точно, помню, было из моего детства, из вашего, наверное, тоже.

Если в первый раз мы кому-то верим как себе родным, то второго раза уже не будет первое впечатление на нас произвести. После разочарований каких-то. Надеюсь, мы их не испытаем ни сегодня, в пятницу, 24 июля, ни в предстоящие выходные. Готовимся к ним на Русском радио вместе с группой А-студио, Валерией и уже здесь Бахти и Туркен.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Тур Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: сказали «Привет, моя меланхолия». Побыли с ней немножко наедине и переключаемся на другое, на оптимизм, на юмор, который живет в каждом из нас. Если вы любите шутить, умеете делать это тонко, красиво, поделитесь прямо сейчас с нами, получите подарки от Русского радио. Дерзайте, творите и заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку Русского радио с текстом вашей шутки. Со всеми подробностями вы можете познакомиться на нашем сайте. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2000.

Очень важное слово, очень нужное слово. Как и нет, нельзя, и все производные от этого. Так и стоп, иногда пока не скажешь. Никто и не остановится. Так и будет продолжать вести себя с нами, как ни в чем не бывало. А нравится нам это, не нравится нам это. Пока границы не обозначим личные, все до бесконечности будет продолжаться. Так что не бойтесь быть честными. И особенно в любви. Если нет, значит нет. Ну, а когда ответ положительный, пусть любовь накрывает морской волной и плывет по волнам корабль с прекрасным названием «Луиза». Встречаем Филиппа Киркорова, ну а меня зовут Илья Крылов. Еще час я рядом с вами на Русском радио.

0: пятницам за час до полуночи по Москве мы всегда вместе с кем-то из звезд, которые приходят в программу «Русский старт», о себе заявить, свое творчество показать или напомнить о себе, что до сих пор пишут песни, выступают и ищут себя в новой музыке. И таким гостем сегодня будет певец Марсель. Мы его помним прекрасно, знаем, кто не знает, познакомиться. Не пропустите встречу с Марселем в 23 часа сегодня по столице. Ну а пока всем прекрасного начала нового дня. Пятница на календаре. Илья Крылов у микрофона. Всем привет.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
3: «Золотой граммофон».
1: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на Русском радио.

0: если вы по ним безумно скучали, то самое время приготовиться. 7:00 по Москве у вас встреча с Полиной, Димой и Антоном. Русские перцы уже проснулись и всех скоро разбудят. И такой супер эфир, супер игрой сегодня у ребят. Ну, скоро они вам сами все расскажут максимально подробно. Я прощаюсь до ночного эфира суббота на воскресенье. Илья Крылов, Русское радио. Пока и хорошего начала выходных.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Каждое воскресенье слушайте.

ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. У регионов появится возможность быстрее закрывать потребности в необходимых товарах. Госдума приняла закон, упрощающий и ускоряющий процедуру закупок. В числе прочего, можно будет заменять оригинальные товары на аналогичные, менять страну происхождения продукции, а также корректировать объем поставок и стоимость контрактов. Жители Тюмени массово жалуются на плохое качество водопроводной воды. По их словам, она приобрела желтый оттенок и резкий запах болота и гнили, пишет газета «Известия». В Росводоканале Тюмени объяснили ситуацию аномальным летним паводком. Так называемая цветность воды в этом году превысила норму в 6 с лишним раз, а содержание кислорода приблизилось к нулевой отметке. Проблема затронула жителей сразу нескольких районов города, включая новые жилые кварталы. Банки стали чаще выдавать комбинированную ипотеку. Речь идет о жилищных займах, совмещающих несколько видов программ. В основном рыночные программы комбинируют с семейной и с IT-ипотекой. Как пишет газета «Коммерсант», такой вариант становится все более востребованным из-за того, что установленных лимитов льготных программ для покупки жилья часто не хватает. Так, средняя цена новостройки в Москве превысила 555 тысяч рублей за квадратный метр. Тем самым льготного семейного кредита хватает лишь на 21 квадрат. Ну и последнее. Дети теперь могут оформить посадочный талон в самолет для своих игрушек. Сделать это можно пока только в аэропорту Самары. Достаточно подойти к стойке регистрации, назвать имя друга и показать его. В посадочном укажут все данные: имя игрушки, место, номер рейса и даже игровой штрих-код. Такой сервис призван снять напряжение в зале ожидания и сделать путешествие комфортнее. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радоносики вы наши! Сегодня не понедельник, не вторник, не среда, не четверг. Сегодня пятница! Это значит, что здесь в тройном размере будет радость. Будем причинять вам добро. Это русский перцы на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди проснулись. Привет!
5: Доброе утро!
6: Доброе утро! А я думаю, Антон, что ты несешь с утра?
4: Я несу радость.
6: Радость, счастье.
4: В основном какую-то... Вот так. А тут как бы вот...
5: Нет, она прекрасна.
4: Она прекрасна. Полина Жукова,
6: это
4: да.
6: Да. Вот. Самое главное, что мы эту радость не просто несем, мы ее доносим.
4: Да. Ты знаешь, и выносим.
5: Вот. Мне кажется, мы ею пропитаны от и до. От самой макушки до кончиков пальцев.
4: Я думаю, чем? Вот, действительно, вот что за аромат? Что,
5: да,
4: что,
5: это радость.
4: Что за атмосфера?
5: Да.
4: Атмосфера любви.
6: Это запах радости.
5: Пятничный причем, понимаете? Это уже настоявшаяся радость к концу рабочей недели.
4: Слышь, да, нишевый.
6: А что там?
4: Главный диффузор русского радио.
6: Что там, кстати, в этой пирамиде?
5: Это прайм-эра, понимаешь, наша неделя.
6: Кстати, сегодня для кого-то реально наступит прайм-эра, потому что мы же сегодня кого-то отправим в Нижний Новгород.
4: Прозвучало, знаешь ли, как будто мы сегодня кого-то отправим, короче, все.
6: В Нижний Новгород.
4: Доболтались, дозанимались, дотусовались.
6: Ну, сегодня станет ясно. Сегодня все станет понятно.
4: Да, и вдогонку еще 10 тысяч рублей отправим.
5: Отправим, и перченый гороскоп, конечно, расскажем, чего как.
4: Да, перченый гороскоп, кстати, бесплатный, ну, просто чтобы вы знали, да.
6: А еще очень много классных новостей, реально классных новостей.
4: И реально классных песен, да.
5: Вау, ребят.
4: Сейчас новое на русском просто.
6: Такого никогда еще не было.
5: Давайте начинать скорее.

0: Маяком радио.
1: О, эта новость специально для пятницы создана, друзья мои. Так. Боссам больше не нужны многозадачные сотрудники.
2: А, всех уволят.
3: До свидания.
2: Супер.
1: Начальники считают, что переключение между задачами вредит концентрации и губит рабочие процессы. Вместо этого они теперь ищут ответственных и надежных работников. По их словам, это самые дефицитные навыки сотрудников.
3: То есть какое-то одно дело, понимаешь?
1: Да.
3: Приходит начальник, говорит: Дмитрий, а что вы сегодня сделали? Говорит: ну, я сегодня себе отрегулировал кресло для рабочего процесса. А, Дмитрий, вы молодец.
1: Молодец, Дмитрий, аплодируем вам. Молодец.
3: А если вы как многорукие шивы здесь, вот так вот здесь, вот тут, слушайте, а вас в отделе кадров, кстати, ждут, не могли бы вы туда пойти и уйти отсюда, вот честное слово?
2: А потому что, знаешь почему?
1: Почему?
2: Потому что босс видит человека, который более эффективен, чем он сам.
1: Это,
2: а он не может смотреть на таких людей, конечно.
3: Это сразу же... В смысле?
2: Ему кажется, что он хочет вот эту свою многозадачность переместить на его кресло.
1: Подсидеть?
3: Да.
1: Ред флаг.
3: Да.
1: Удалить.
3: Кто здесь самый лучший?
4: Это мой любимый босс.
1: Так, ребят, нам нужно срочно показать, какие мы немногозадачные.
2: Я, пожалуй, воздержусь.
3: Не, не надо, не надо. Дима, твое воздержание никого не волнует. А покажи, пожалуйста, мне, Полина.
1: Вот, смотри.
0: Вау! Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
5: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
5: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: января. Антон, начинай.
1: Да, да, вообще не вопрос. Ребята, реактивный гороскопчик. Пиу! Овны, не старайтесь понравиться всем. Сегодня гораздо важнее остаться собой.
0: Ага, тельцы, вас приятно удивит человек, от которого вы вообще давно ничего не ждали уже.
2: Близнецы, приветики. День начнется не по плану, зато кончится лучше ожиданий, ну не.
1: Раки, сегодня полезно вспомнить о старой мечте. Она еще не потеряла актуальности. Вдруг...
0: Львы, если появится шанс посмеяться над собой, обязательно воспользуйтесь им.
2: Девы, не пытайтесь все предусмотреть. Жизнь приготовила для вас более интересный сценарий.
1: А, весы. Сегодня одно случайное. Да! Может привести к очень необычной истории.
0: Ну, скорпионы, не принимайте чужое плохое настроение на свой счет.
2: Стрельцы, чем меньше сегодня будете жаловаться, тем больше поводов появится для радости.
1: Козероги, похоже, кто-то давно хотел сказать вам спасибо. И теперь он наконец-то подберет нужные слова.
0: Водолей, сегодня стоит доверять тем, кто говорит просто, а не вот так вот красиво, как-то витиевато.
2: Ну и рыбы, хорошие новости любят приходить без предупреждения.
3: С ноги. Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить рекламу.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что случилось?
2: Короче, плакать на работе не просто можно, но и нужно. Ну, так заявили психологи. Мой психолог мне так и сказал. Значит, подавление эмоций после отказа в повышении или сильного стресса приводит к снижению мотивации. Понятно?
1: Да.
2: Исследователи советуют начальникам не игнорировать такие ситуации. Достаточно спокойно выслушать сотрудника, чтобы вовремя заметить проблему и помочь ему с нагрузкой, понимаете?
3: Ну, вот. Слушай, вот этого человека, который бьется головой об стену и кричит, да. Меня не повысили опять! Ну, вот тяжело не заметить.
2: Нормальная ситуация, потому что, во-первых, ремонт стены — это удовольствие дорогое сейчас, да?
3: Ну, мы живем... Как хорошо, что мы живем в России, а не в Америке. У нас стены не картонные.
2: Действительно, у нас гипрочные. Вот, со слова прочные. Надо просто понять, что вот хватит реветь уже около кабинета.
1: А если ты тихонечко сидишь вот на клавиатуре?
3: Нет, тихонечко плакать
2: нельзя.
3: Никто
2: не заметит. Ты что, нужно вот как бы... Вот лицо лопатой сначала.
3: Конечно.
2: Открыли потом...
3: Конечно,
2: сирена,
3: все
2: вот
3: должны
2: этого,
3: знать.
1: Да? Надо курсы открыть, как плакать на работе.
2: Да, и кататься по полу можно. То есть нужно вспомнить свое детство.
1: Это истерика уже.
2: Нет, это не истерика. Это, когда ты катаешься по полу без звука, это как бы уже совсем все плохо. А когда ты плачешь и катаешься, это нормально.
3: Я предлагаю переписать вот ту песню старую. Плачет девушка на работе. Повышения не дождалась.
2: Дима, я-то думал, что происходит. Я вообще думал, что Полинка нижний брейк репетирует, понимаешь?
3: Это брейк?
2: Это не брейк.
3: Я думал, это конвульсии какие-то.
2: Нет, ну слегка дергает.
1: Что опять начинается про Полинку?
2: Да, ну, ребята, слушайте, я вам хочу сказать так. Главное все переводить в юмор, понимаете?
1: Согласна.
2: Вот и все, поржать над любой ситуацией. У нее опять началось, Дима, успокой девочку, пожалуйста.
3: Не повысили, похохотали и баиньки.
2: Правильно, баиньки. И баиньки. Вот это вот прямо тут вот взять и засунуть. Вот, если друзья уже закатывают глаза со словами «Все! Сейчас опять будет шутка!» Ну, значит, вы наш человек, не переживайте. Заходите на сайт rusradio.ru, присылайте свои лучшие остроты. Ну вот самые смешные я, Антон Юрьев, озвучу в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Ну согласитесь, неплохая история. Сначала рассмешить всю страну, а потом еще и носить свою шутку на груди, как знак отличия. Ну вот, все подробности где?
1: На нашем сайте.
2: rusradio.ru.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Марсель. В 23:00 слушайте «Русский старт» на русском. Что

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Итак, новости, которые вы давно ждали. Тренд на усложнение жизни набирает обороты. Я столкнулся с этим совсем недавно, когда пошел в большой супермаркет, где до сих пор еще в тележке надо вставлять 5-рублевые, ой, 10-рублевые монетки.
3: Да.
2: Я пошел скандалить. Я говорю, ребят, ну вы что, вообще что ли? Откуда я вам возьму 10-рублевые монетки?
3: Там есть автомат для размена.
2: Мне менять нечего, у меня вообще денег нет наличных. Ага. Понимаешь? Поэтому...
3: Потому что тележки тырит.
2: Да, пришлось, в общем... Но я увидел, на маркетплейсах продаются специальные крючки. Крючочки такие, которые...
3: Фу-фу-фу, не рекламируй, это что, они запрещены.
2: Но, новость не про это.
4: Ты можешь себе купить сумку-каталку еще.
2: Я думал об этом,
3: или
2: да.
3: Или кресло.
2: Да, да, да. Молодые люди, на самом деле, отказываются от цифровизации, выбирают вот эти сумки-каталки, проводные наушники, дисковые телефоны, потому что, ну, как бы хочется немножко действий больше, чем обычно.
4: Да.
2: Сейчас уже все автоматизировано. Сейчас ты сидишь дома, тебе все доставили. Нет, теперь они хотят вернуться в каменный век. Они хотят снова ходить по супермаркетам.
4: Все понятно теперь.
2: Да, по рынкам. Они хотят покупать часы и будильники, которые надо бить ладонью
3: это
2: утром.
3: Это снятие стресса.
2: Да. Что? Это помогает людям замедлиться, получать удовольствие от рутинных действий и, наконец-то, хоть какое-то, я не знаю, применение своим рукам найти.
4: Ну, я тогда предлагаю...
2: Кроме как тыканье кнопочек на
4: отменить телефоне. И перестать пользоваться стиральной машиной. Ну, а
2: нет.
4: Что?
3: Ну, нормально, это
4: почему?
3: Применение рукам.
2: Не, ну
4: да.
2: Ты купи стиральную машину, вот эту вот с двумя роликами, которые надо было туда одежду просунуть, и она так вылезает.
3: Это же гладильная.
2: Она и сушильная. Нет, она сушильная.
3: И стиральная.
2: Она выжимательная.
3: Я так понимаю, ты по своему возрасту дожил, но применение рукам так и не нашел.
2: Натерочкой морковку давай натрем лучше.
3: Ух ты, по-корейски.
2: Да.
4: Ну, давайте.
2: С сахаром.
4: Не хватит заказывать все это.
2: Можно с сахаром. Нам в садике так делали.
4: Да, я люблю морковку с сахаром. Хватит заказывать морковку. Делайте морковку сами.
3: Действительно, ребята, давайте откроем бизнес.
2: Я, кстати, видел недавно, продавалась терка специально для корейской морковки. Я тебе покажу.
3: Она уже лет 200 продается. Да, все нормально.

0: Спонсор часа ООО «Даль Промрыва». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, но не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дал гардеробщице 5000. Многовато? Ха! Зато какую шубу она мне выдала, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти планируют отменить ограничения на АЗС на продажу бензина и запретить автозаправкам вводить какие-либо лимиты по отпуску горючего в одни руки. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака, пишет РБК. Ранее автозаправки на фоне дефицита топлива начали вводить ограничения, которые различались в зависимости от региона. Какие-то АЗС продавали в одни руки не больше 20 литров, какие-то отказывались заправлять полный бак. В столичных Хамовниках отреставрируют уникальный памятник деревянной архитектуры, знаменитую Погодинскую избу. Мосгорнаследие уже выдало задание на подготовку проекта будущих работ, и сейчас арендатор приступил к его разработке. Деревянный терем был построен в 1856 году, как дань уважения выдающемуся историку Михаилу Погодину. Высокий сруб со светелкой на втором этаже украшен изящной резьбой. Терем находился в запустении и нуждался в проведении работ по сохранению. Несмотря на некоторые утраты и поздние переделки, Погодинская изба сохраняет большое художественное и историческое значение. К другим новостям. В Москве на ключевых гастрономических улицах за год закрылось 10 ресторанов. Половина из них, расположенных в центре столицы, не проработали и двух лет, не выдержав конкуренции, пишет ТАСС со ссылкой на исследование рынка. Отмечается, что новые заведения общепита сталкиваются не только с высококонкурентной средой, но и со снижением активности посетителей. Ну и последний. Школьник создал гаджет, предупреждающий пешеходов о приближении самоката. Если средство индивидуальной мобильности оказывается на расстоянии менее 3 метра, система подает звуковой сигнал. Школьник использовал доступные электронные компоненты, датчик движения, а также самостоятельно написал программный код. Особое внимание он уделил конструкции корпуса, чтобы устройство было удобно носить с собой. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Эй, кто здесь такие? Здесь русские перцы. Для вашего хорошего настроения, люди, идите сюда, обниматься будем. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Мы тут, ура!
2: Ура!
3: Доброе утро!
2: Здравствуйте!
3: Ребята, у нас сегодня необычный день, сегодня 24 июля, а ведь мы обещали, что именно 24 июля мы выберем людей, финалистов, победителей нашей суперакции «Русское радио на спорте». Они присылали свои видео с разных уголков нашей страны.
2: Да, и, возможно, не все победители поймут друг друга, ведь в разных городах некоторые слова говорят по-разному.
3: Да, это правда.
2: Большая биография.
1: Виннер.
3: Ирина, да, она передавала тебе тоже большой привет.
1: Да, кстати, спасибо огромное. Я в художественной гимнастике кнопочку сделал, да.
3: Например, я когда говорю слово «не сербайте», ну вот Полинка, например, любит свою минеральную воду газированную пить, я говорю, Полинка, ну не сербай.
1: Да.
3: Че?
2: Я уже выучил, я уже знаю, что это значит.
1: Да, сербать продолжает, это нормально.
2: Но сербать продолжаю.
3: Ну, продолжаешь, и вот не все меня понимают. Вот ты уже выучила, а многие сейчас слушают, что Морозов говорит, какое сербать, что это такое? А вот, например, жители южных регионов, они поняли меня сейчас.
1: Да, потому что они рано утром сейчас взяли, бутербродик сделали с колбасенькой, чай в блюдечке себе налили и...
2: Посербали.
3: Да, да, это мои предки с югов перевезли на Волжскую землю это слово. А теперь я его распространяю на всю страну.
2: Распространяй,
3: Димка. Не сербайте. В общем, все, кто знает, что это за слово, пожалуйста, пишите нам. Ну и, кстати, другие слова, которые в вашем городе только говорят, тоже нам, пожалуйста, напишите. Мы попробуем, кстати, угадать, что они значат.
2: Да, давайте.
1: Можете еще скрыть город. Ну, там написать «Во-гда». Вот, да, мы будем думать, там «ло» или что-то еще.
3: «Ло» или «да», да. Или не «ло».
2: Ну, давайте тогда пишите, пожалуйста, в наших мессенджерах. Можете в личное сообщение.
1: Как говорят в вашем городе, напишите, пожалуйста, нам ВКонтакте. Там есть пост прям под ним.
3: Ну, не забывайте про наш мессенджер «Макс». Он, кстати, международный. Там везде говорят «Макс» во всех
1: народах. И смс-ки. СМС-ки.
3: О, кстати, да, давай сейчас достану телефон. Пишите, пишите.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так говорят только в нашем городе.
2: Вот Настя нам написала, говорит, а в нашем городе говорят шуфлятка, и никто не знает, что это такое за пределами нашего региона.
3: Здрасте, мне бабушка в детстве говорила шифлет. Вот, я только потом понял, что это ящик. Открой шифлет, там лежит.
2: Шифлет, а это шуфлятка.
3: Ну, и тоже практически, только
2: практически.
3: А в шифлете... Да.
1: Так что это такое?
3: Ящик в секретере.
2: Тумбочки или где-то там, да.
3: Шифлет в секретере.
1: Ну, секретарь, я знаю, что это
3: такое. Вот, там шифлет.
2: Секретарь — это место, где держат секреты.
1: Да.
3: Или секретаря, но по запчастям.
2: Да.
1: Ой, такой нам не надо.
3: Добро пожаловать в Петербург.
1: Ой, ну опять-таки страшилки твои рассказывай.
2: Ну, у нас, кстати, на первом месте что? Естественно, мультифора и виходка.
3: Да. Мультифора,
1: еще
3: да.
1: Еще тормозок.
2: Кстати, виходка в мультифору очень хорошо помещается.
1: И тормозок еще не забудь.
3: Тормозок. Тебя звали, Дим.
2: Я знаю, что я тормозок. Зачем об этом каждый раз напоминать? Но я же просил вас.
3: Ты меня называл.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
5: Все люди как люди. Один я все хорошею.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: говоря только в вашем городе, расскажите нам, как. Вот пишет Валерия. Мой муж родом из Кудымкара.
1: Кудымкара, да.
0: Да, он говорит нигилькой, то есть не щекочи.
1: Нигилькой?
0: Да, нигилькой меня. Вообще. Прикольно, да. Я тоже никогда не слышала.
2: Ой, как нигилько.
1: А я вот это слово не люблю, знаешь, зыка.
2: Зык, о, зыка с дыбански.
0: Что это такое?
1: Это очень зыка.
2: Да.
0: Что это?
1: Причем,
0: это
1: типа, да, причем как-то вот его надо обязательно, мне кажется, произносить. Вот с такой зыка.
2: Не, да, зыка.
0: Что опа. Такое зыка?
1: Ну, интересно,
2: классно,
1: прикольно,
2: суперски,
1: да.
2: Восхитительно.
1: Это очень зыка.
2: Смотри, как зыка. Ого. Зыка сделал вообще, да.
1: Вот, да, дурацкое такое слово.
2: В более верхней версии это с дыбански.
0: Я первый раз слышу, да. Ребят. А вот это что такое? Лена нам пишет, не хвырыздай. И может я ударение не туда ставлю.
1: Не хвырыздай.
2: Да, может... Это же песня у Валерии. Не хвырыздай меня. Нет, нет.
1: А вы хотели... А, понятно, мы должны отгадывать, что это значит.
2: Ну, а что вы перевод-то не пишете через тире, ребят?
1: Не, мы должны отгадывать. Вот,
2: не хвырыздай.
0: Ну, это что-то как-то хмуро как будто что-то. Не расстраивайся.
2: Погоди, может, это у Леонтьева? Ты меня не хвырыздай.
1: Или не фурандай. Это когда громко пьют дети.
2: А погоди, это может быть какая-то хвырыздай, фурандай. Штиган-тыган. Не то?
1: Интересно.
0: Нет? Какая-то что-то новая на версия.
2: На румынском? Спасибо, но нет.
1: Новая песня Дана Балана.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7.

0: Русское радио на спорте. Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия».
1: Ой, я волнуюсь,
2: не надо,
1: потому что сегодня настал тот самый день, когда мы назовем последнего финалиста, а уже в следующем часе мы проведем финал и определим трех победителей.
2: А если вы резко сейчас раз и побежали снимать видео, уже поздно.
3: Ребят, давайте не будем томить. Итак, у всех участников нервы на пределе.
1: Да, я согласен. И последним финалистом барабанная дробь становится Никита из Тольятти.
3: Поздравляем.
1: У него номинация «Самый выносливый».
2: Да, он отправил нам целых 5 видео и сразил нас своей выносливостью на повал. Там и подтягивание на кольцах и брусьях, и отжимание в минус 21 градус, и жим штанги стоя в зимнем озере, и стойка на руках с отжиманием и утяжелением. Ну, мы в шоке.
3: Обалдеть, как же лихо вы запрыгнули в последний вагон.
1: Ну да, самый выносливый. И вы получаете, Никита, сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и, конечно, путевку в финал, который состоится в следующем часе. Я напоминаю, что победители проведут спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с нами. Ну, подробности, как всегда, на нашем сайте.
2: Летом спорт становится ближе, ведь не нужно искать зал и покупать снаряжение. Вышел во двор или на набережную, и все, ты спортсмен.
3: Именно на это и направлена государственная программа «Спорт России». Сделать массовый спорт доступнее и вовлечь в регулярные занятия как можно больше людей.
1: Причем летние виды спорта удобны тем, что многие из них не требуют сложной подготовки. Можно выйти на площадку, собрать друзей, записаться в секцию или просто начать с короткой разминки на свежем воздухе.
2: И, пожалуй, это самый приятный летний план. Меньше обещаний когда-нибудь заняться собой. И больше движения уже сегодня.
0: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
4: Русское радио на спорте.

0: хорошие. Ну-ка, пишите, пишите сообщение.
1: Вот, хорошие.
2: Хорошая,
0: я. Танечка, мои люди всегда со мной.
1: Да ты что, правда, что ли?
0: Да. Нурия нам написала, в Казани часто употребляют слово «айда».
2: Да.
0: Мне кажется, везде «айда», «пошел».
2: Ну, а мы тоже, кстати, иногда говорим «айда». Друг,
0: «айда». «Айда» со мной. Это что, татарское?
1: «Айда отдохнем», да.
0: Но это уже у нас в ДНК. Потому что каждый из нас немножко татарин.
1: Ух ты!
0: Да. Вы проверьте свое.
1: Каждому из нас есть немного чак-чак.
0: Да, ой, проверьте да. Свой анализ, вот это ДНК. Кто вы? Какая у вас национальность? Там будет и татарин.
2: Конечно, я уверена.
0: Обязательно, 100%. Ну что, а у нас сейчас для вас, дорогие друзья, есть прекрасная забава под названием «Игра против правил».
1: Финансовая радость просто, понимаете? Сначала 5 тысяч выиграли, потом еще 5 тысяч выиграли. И так вот десяточку подняли, все нормально.
2: Ну, сегодня... в пятницу самое оно.
0: Конечно, да. Потому что надо на выходные как-то бюджет планировать.
1: То-то и оно.
0: 10 тысяч рублей предлагаем вам прямо сейчас у нас забрать. Давайте наколдуем уже, сим слаби, махалай-махалай.
1: Да цифры, че колдовать?
2: Да вот цифры они, 8-495-995-105-7.
1: Вот ты колдуй.
0: Махалай-махалай.
2: Чуфыр-чуфыр.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник. Дорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.
16: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, у нас игра против правил. На кону 10 тысяч рублей. 5 плюс 5.
2: И Света из Иванова нам дозвонилась.
1: Светочка дозвонилась. Светочка, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Светочка, как настроение, как дела?
4: Замечательное настроение, пятница. Ура.
3: Вы тоже любите этот день недели?
4: Обожаю.
3: И я.
1: А кто его не любит?
2: Ну, мы, слушайте, мы все в клубе любителей пятницы.
3: Конечно.
1: Нет, мы уже в клубе профессионалов пятницы.
2: Светочка, ну, я так понимаю, что вам не хватает немножко денежек, чтобы хорошо провести эти выходные, поэтому вы к нам дозвонились.
4: Правильно понимаете.
3: А какие у вас планы на выходные?
1: Какой проницательный.
4: Собираемся в лес за ягодами.
2: А что, это платная, что ли, теперь услуга?
3: Корзину надо купить. Корзину, сапоги, плащ.
2: На что вы в лесу собрались 10 тысяч тратить?
1: Да, ну, знаешь, корзину, сапоги, плащ, чтобы быть такой красивый.
3: Ну, по-модному.
1: Ты входишь в лес, и медведь сказал, ничего себе, вот это Света пришла.
3: Чтобы ягоды сами вылезли посмотреть на Свету, понимаешь?
1: Ягоды к Светлане.
2: Ну ладно, Свет, кроме шуток, значит, у нас для вас будет 5 вопросов. Отвечайте, пожалуйста, на них неправильно. Но логично, 20 секунд длится раунд. Если все сделаете верно, заберете 5000. Потом заберете еще 5000. В общем, десятка будет ваша.
1: Да.
2: Но сначала все-таки надо пройти первый отборочный тур.
3: Мы начинаем этот тур прямо сейчас.
2: Поехали.
1: Чем натирают сыр?
4: Наждачкой.
1: Что посадил дед в сказке Репка?
4: Лук.
1: Как называется обувь футболиста?
4: Сапоги.
1: Сколько было месяцев в прошлом году?
4: 18.
1: Чем стирают карандашные линии?
2: Чуть-чуть не хватило времени.
3: Ну, расстроились. Мы ожидали.
1: Ну, 4 же. Ну, 4, ребят.
2: 4 тысячи – прекрасный результат. Мы, конечно, хотели с вами, Светочка, сыграть в суперигру. Но 4 тысячи – прекрасный результат.
3: Поздравляем.
1: У них как раз хватит на лицензию для сбора ягод в Ивановской области.
3: Света не расстроилась.
1: Две на чернику, две на голубику.

0: растет. Заходишь, смотри, арбузы.
1: Может, какая-нибудь дикая вишня?
2: Только если земляника.
3: Дикая вишня. Дикая вишня.
2: Светочка, мы вас еще раз поздравляем. Шикарнейших вам выходных.
0: Да, и всего самого наилучшего.
4: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У мальчика в мозгу был обнаружен алмаз. Ученые долго ломали голову.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон о контроле за ростом цен. С 1 января власти начнут отслеживать стоимость продуктов на всех этапах торговой цепочки, от производителя до прилавка. Перечень контролирующих органов утвердит Кабинет министров. Информацию о продавцах и поставщиках контролеры будут получать от налоговой службы. Кроме стоимости товаров, им будут известны объемы реализации и доходы участников рынка. Как пишет российская газета, сквозной мониторинг товарной цепочки вводится в России впервые. Молодоженам упростят получение единого пособия на детей. При назначении выплаты перестанут учитывать доходы мужа или жены, полученные до свадьбы. Из-за такого расчета молодые семьи могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Верховный суд признал эту практику незаконной и постановил, доходы следует учитывать только со дня свадьбы, пишет газета «Известия». Единое ежемесячное пособие – самая востребованная мера поддержки малоимущих семей. Банки стали реже идти на уступки должникам. Число послаблений по потребительским кредитам за год сократилось почти в полтора раза, пишет газета «Известия». А вот количество уступок по ипотеке, наоборот, увеличилось. Должникам переносят дату платежа и временно снижают его размер, а также приостанавливают на какой-то период начисление процентов. Ну и последний опрос показал, что россияне стараются не занимать деньги у друзей. Попросить взаймы у приятелей готовы только 6%. Респондентов около 30% рассчитывают на поддержку родственников, а каждый шестой заявил, что лучше возьмет кредит. Попутно выяснилось, что деньги нередко становятся причиной конфликтов. Каждый пятый опрошенный признался, что ему не вернули долг. Еще 19% получили обратно лишь часть суммы. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
0: Русское радио на спорте. Финал. Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом. Выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
2: 9 часов 2 минуты. Ну что, вот мы и добрались до большого финала конкурса «Русское радио на спорте», который проходит по госпрограмме «Спорт России».
3: Несколько недель вы присылали свои спортивные видео, выбирали номинации, удивляли нас своей силой, выносливостью и гибкостью.
4: А уже сегодня мы узнаем имена трех суперпобедителей, которые отправятся вместе с нами в Нижний Новгород и проведут там спортивные выходные.
2: Но это еще не все. Сегодня мы также назовем победителей специальной номинации «Достижения в спорте» среди тех, кто поделился с нами фотографиями своих спортивных успехов.
3: И если хотите увидеть все своими глазами, подключайтесь к нашей видеотрансляции ВКонтакте или на сайте rusradio.ru. Помашите всем.
4: Привет!
0: Русское радио на спорте. Финал.

0: Латвийское радио на спорте. Финал.
1: Да, дорогие друзья, ваша любимая спортивная тройка. Здесь находится Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Вот, и пока готовимся к розыгрышу, хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто решился принять участие.
2: За эти дни мы увидели огромное количество самых разных видов спорта. Примечательно, что больше всего видео пришло в номинации «Антохи» – «Самый выносливый». А вот моя номинация – «Самый гибкий, наиболее редкая».
3: Это правда, но зато участница девчонок почти в два раза больше, чем парней. Какие же наши дамочки активные, просто молодчули.
1: И знаете, что особенно приятно? Многие снимали видео всей семьей, приглашали друзей, тренировались вместе. Получился настоящий спортивный марафон по всей стране.
2: Именно поэтому сегодня проигравших точно не будет. Ведь каждый, кто встал с дивана и начал двигаться, уже сделал шаг к победе.
1: Я победитель.
0: Русское радио на спорте. Финал. Реклама.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 22. 20. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тената 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Сын эгоистов начал изучать азбуку с буквы «Я».
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо. Поздравляем с Новым годом. Русское радио.

0: Русское радио на спорте. Финал.
1: Ну что, друзья, хотите узнать, кто выиграет сегодня главный приз?
2: Конечно.
1: Подключайтесь. Да я не у вас спрашиваю.
3: Мы тоже хотим, вот нормально.
1: Подключайтесь к нашей видеотрансляции в нашем сообществе ВКонтакте или смотрите на сайте русрадио.ру.
3: У нас три номинации. Самый сильный, самый выносливый и самый гибкий. И в каждой номинации свои финалисты.
2: Да, мы выбрали для каждой номинации свой цвет шарика. Белый, синий и прозрачный. И прямо сейчас Дима и Антон начинают отправлять карточки с именами финалистов в шары, а сами шары в прозрачный лототрон. И совсем скоро мы вытянем по одному шарику каждого цвета. И так определятся три наших главных победителя. Можете смотреть, как ребята закладывают шарики и, конечно же, показывают имена в камеры наших финалистов, имена и город, откуда человек родом. Пожелаем всем удачи, но совсем скоро мы уже узнаем, кто же победил.
0: Русское радио на спорте. Финал. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Камера мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
18: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
19: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
20: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

русском радио. Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы».

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Русское радио на спорте. Финал.
2: Ох, кажется, это самый волнительный момент всего конкурса.
3: Да, друзья, перед нами лототрон с шарами трех цветов. Финалисты номинации «Самый сильный» в шарах синего цвета. Угу. Финалисты номинации «Самый выносливый» — это белые шарики.
4: Да.
3: А, и финалисты номинации «Самый гибкий» у нас лежат в прозрачных шариках.
4: В шарах.
3: Да.
4: Ну что, а сейчас, дорогие друзья, мы достанем по одному шару каждого цвета.
2: Кстати, все, что сейчас происходит в студии, можно смотреть в прямом эфире на сайте rusradio.ru или в нашем сообществе ВКонтакте. Ну что?
4: Так, Дмитрий, вы достаете самый синий шар.
3: Так, я вытаскиваю, да? Синий шар.
2: Победитель номер один сейчас у нас будет.
3: Так, синий, вот один из трех.
4: Да.
2: Давай, Димка, все волнуются. Вот. Все,
4: смотри, рука не застряла. Накачанная. Так, что там, кто?
2: Открывай.
3: Синий шар, смотрите, да, все на камеру. Так, и у нас здесь Павел из Омска!
4: Павел из Омска!
2: О, это победитель номер один. Теперь нам нужен победитель номер два. Это белый шар, самый выносливый.
3: Павел у нас, кстати, подтягивается и отжимается в жилете. Его видео произвело фурор просто среди нас. Так, у нас белый шарик, Антон, самый выносливый.
2: Давай, Антошка.
3: Один из трех. А вот у тебя застряла рука.
2: Угу. Белый шар.
4: Зато она самая выносливая.
3: Так,
2: посмотрим.
3: Очень. На камеру.
4: А вот на камеру, да.
3: Показывай. У нас все
4: да,
3: честно.
4: Пожалуйста.
2: И волнительно.
3: Пожалуйста. И кто же у нас здесь?
2: Это...
4: Данила из Луганска!
3: Он отжимается и подтягивается на брусьях. А сейчас ответственный момент. Полинка подойдет сюда, тоже к лототрону и вытащит своего самого гибкого прозрачный шарик.
4: Да, покрути.
3: Три прозрачных шарика у нас здесь есть.
4: Покрути.
3: Выбирай.
2: Я на него смотрю. Да. Я смотрю на этот шарик.
3: И кто же у нас там?
2: Кто там у нас? Давайте смотреть скорее. Волнительный момент. О, это Полина из Тулы. Я вытащила тезку.
3: Полина у нас стоит на руках и на голове. Она самая гибкая сегодня победительница. Ну что, давайте всем поаплодируем, поставим фанфары. Громкий звук победы.
4: Эй!
2: Вот он. Наконец-таки, все, можно выдохнуть.
4: Суперски.
3: Вот это прикольная троица поедет с нами в Нижний Новгород и проведет спортивные выходные вместе с нами. Мы вас поздравляем, дорогая Полина, дорогой Павел и...
4: Данила.
2: Но это еще не все. У нас же еще есть отдельная номинация «Достижения в спорте».
4: Да. Участники загружали на наш сайт фотографии, которыми особенно гордятся. Кто-то показал свою первую медаль, кто-то долгожданный финиш, а кто-то победу после многих месяцев тренировок.
3: Конечно, мы изучили все фотографии внимательно. Сначала восхитились тем, какие у нас крутые слушатели, а потом выдохнули с облегчением, что выбор лучших лежал не на наших плечах, потому что все работы достойны победы. Главное слово было за вами, слушателями Русского радио, которые голосовали на сайте.
2: И у нас есть три победителя. Итак, третье место получает Никита. Тольятти получает сертификат на 3000 рублей в спортивный магазин.
3: Второе место. Ирина, город Жирновск, получает сертификат на 5000 в спортивный магазин.
4: И первое место получает Людмила, город Жирновск. Она получает сертификат на 10000 рублей в спортивный магазин.
2: Поздравляем вас!
3: И важно, кстати, отметить, что Никита из Тольятти, который по итогам вашего зрительского голосования занял третье место в номинации «Достижения в спорте», это тот самый Никита, который в прошлом часе стал нашим последним финалистом. И получается, он выиграл в обеих номинациях.
2: Класс.
4: Да. Знаете, кажется, всем все подарили, да? Все?
3: Да.
4: Думаю, мы отлично справились,
2: да.
4: Мы молодцы, мы лучшие, мы самые спортивные,
3: вы
4: выносливые, гибкие, потрясающие.
3: А Полину, Павла и Данилу мы ждем в Нижнем Новгороде.
2: До встречи.
3: Давайте собирайте чемоданы.
2: Пока!
1: Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом. Выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому. Русское радио на спорте. Финал.

0: Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
8: Новая песня на русском.
9: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Действительно, тысячу раз мы уже выходили в эфир, тысячу раз мы вам говорили. Спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами провели такое количество шикарного времени. Да больше, да?
2: Конечно.
1: Ну, я просто на тысячу остановился.
3: Много развитие. Тысяч раз, я бы так сказал.
1: Много тысяч раз, действительно. Угу. Еще раз, много тысяч раз. Вот, во-первых, мы сегодня все сделали грамотно, да? Вот, и премировали, и почитали, и поболтали. Вот, а сейчас хочу представить вам гостя. Вот он. Хороший, красивый, высокий, молодой. Да. Дмитрий!
4: Привет всем!
5: Здорово, Олень! Всех с пятницы!
3: Ура! Мы шикарную пятницу провели, мне кажется, уже вот в эфире. Тебе передаем эстафетную палочку.
1: Давайте.
3: Вот чтобы у тебя тоже все сложилось, настроение было шикарное, как всегда.
2: А у меня вопрос, Дмитрию Олень. Вот если бы ты участвовал в нашем спортивном конкурсе, в какую бы номинацию ты отправил свое видео? Самый

0: А самый сильный тоже можно. Там ведь надувные можно было гири поднимать для конкурса.
1: Димка, так не ел. Слушай, я тебе честно признаюсь, у меня просто кость тяжелая. То есть у меня вес почти 100 килограмм, а ручки вон хиленькие.
2: Ну, надо угрожать.
1: Да. Я никогда в жизни не мог подтянуться на турнике, потому что куда надо тяжесть такую? Вот, я понимаю, что спиной подтягиваются, но на спине тоже мышц не так много.
2: Ну, Диман, при твоем росте, подтягиваться на турнике, можно просто к нему подойти и положить подбородок.
1: Так и было вот так.
2: 20 лет у станка. Я вообще думал, что Димка слесарь, поэтому...
3: Ну что, мы тебя, Антон, хотим проводить.
0: А, да, кстати, на заслуженный отдых. Одна неделя.
3: Пообещай, что ты будешь отдыхать.
2: Нет, подожди, сейчас прямо?
0: Заслуженный отдых.
3: Да, уходи.
0: Ты заслужил.
3: На неделю.
2: Только неделю. А реально у меня не с 29-го, у меня сейчас?
3: У тебя сейчас.
0: У тебя начинается сейчас.
3: Твоя супруга сказала сейчас, значит, мы ее слушаем.
0: Все, она уже ждет тебя, Антон, встречает внизу.
3: Чемоданом.
2: Это точно моя супруга?
3: Да.
1: Или твоя поклонница.
2: На заслуженный отпуск. Все, он и фонд России.
3: Но мы тебя потом ждем обратно.
0: Заряди свою батарейку и приходи обратно.
2: Вы реально меня как-то сейчас удивили. Хорошо, это Жуков, это Морозов, это Юрьев, Оленинов в подарок. Ну что, я тогда поехал.
0: Давай, все, пока.
3: А мы до понедельника.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Идти на работу не хотелось, но жадность победила лень.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на русском радио. Что слушать?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину».
9: Затаился. Жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Слишком долго плутать во мгле. Неудивительно, что какие-то нарушения будут с имуществом и со всем остальным. Поэтому нужно хотя бы периодически оставлять луч света. А лучше, знаете, в полумраке находиться какое-то время. Потому что ну, так оно влияет тоже на наше сознание, что влияет как-то... Так что чувствуем себя в максимально романтичной обстановке. А если еще и музыка соответствующая, если еще и люди соответствующие есть рядом, и разговоры какие-то приятные, то считай, что вечер пятницы проходит максимально запоминающимся образом. Музыка самая лучшая, как всегда, здесь, в эфире Русского радио, а студию с нами.

мы тем, что всем нам необходимо вот это солнце, которое обычно светит внутри, из души фактически для каждого, и каждый по-своему может его дарить. Кто-то как песнями, например, своими, как Ираклий в эфире Русского радио, ну или, например, своим чувством юмора. Если вас природа не обделила такими талантами, включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Обещаем вам подарить в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Дерзайте, все подробности читайте на нашем сайте.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва. Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
8: 12+. Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: артисты стараются, чтобы попасть в золотой граммофон. Юлия Михальчик с новой песней «Метеориты» сейчас для вас. Ну, кто знает, кто знает. Кто знает? Я знаю, кто знает. Алена Бородина все знает.
1: Привет, Андрей. Привет. Приветствую тебя и в эту минуту всех, кто поймал русское радио. Золотой, летний, сочный, спелый граммофон начнется через несколько минут, и я жду всех у приемников.
0: Ну и мы, собственно, не прощаемся, никуда не расходимся. Мы на волнах русского радио остаемся всегда. Я конкретно вас буду ждать уже всех, дорогих слушателей, завтра с 9 до 11 по московскому времени вместе с Мишей Набоковым мы будем здесь зажигать в шоу «В крутой по-русски». В общем, планов у нас очень много на эту пятницу, на эти выходные, поэтому оставайтесь на русском всегда, при любых обстоятельствах. Всем рады здесь же.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки заявили о необходимости плавно снижать ключевую ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что это связано со стимулирующим характером бюджетной политики и ускорением инфляции. Причем регулятор учитывал, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле. Это связано с событиями на топливном рынке. Результатом могут стать вторичные эффекты для инфляции, отметила Набиуллина. Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Минэнерго сообщили о восстановлении поставок топлива в Сибири и на юге России. В ведомстве отметили, что очереди на АЗС сокращаются, заправки возобновляют работу. Подчеркнули, что помогают принятые правительством меры. Как пишет информационное агентство «Регнум», среди прочего, это запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка производства, сокращение переноса сроков ремонта НПЗ. Приоритетно топливом обеспечивают госслужбы и аграриев. Совет Федерации одобрил закон об информировании граждан о заключении кредитных договоров. Уведомление должно направляться в личный кабинет заемщика на сайте госуслуг. Причем сообщение будет приходить в течение 15 минут после регистрации договора в бюро кредитных историй. В письме будут прописывать условия, процентную ставку, сумму кредита и срок возврата. Закон должен вступить в силу с октября следующего года. Чемпионат мира по футболу 2018 года попал в десятку лучших в истории. Турнир России занял 9-е место в рейтинге издания «Атлетик». Объяснили это большим количеством голов на последних минутах матчей. Лидером списка оказался Мундиаль 1970 года в Мексике. Но завершившийся недавно чемпионат США Канаде-Мексике расположился на 10-й строчке. Победителем турнира стала сборная Испании. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Главная задача пятницы – закрыть ноутбук и открыть уикенд. В этом нелегком деле вам всегда готовы прийти на выручку «Русское радио». В студии Алена Бородина. Я приветствую всех и каждого, кто в эту минуту нас слушает. Впереди 2 часа, наполненных самыми лучшими песнями нашего эфира. Так что делайте громче и встречайте главные хиты «Золотого граммофона». Нашу двадцатку сегодня открывает певица, которая запросто могла бы стать фронтвумен группы «Неунывающие децибелы». Анна Семенович. «Если станет грустно».

«Если станет грустно, вам споет Анна Семенович». Именно она открыла сегодня 20 лучших песен русского радио. Мы слушали ее хит, который призван даже самого хмурого человека заставить слегка улыбнуться. Я же напомню вам о том, как можно продвигать песни в золотом граммофоне. Достаточно зайти на наш сайт rusradio.ru и, взвесив все «за» и «против», проголосовать за хит, который, по вашему мнению, должен, обязан украсить 31-ю церемонию вручения главной муз-премии страны. А у нас на очереди 19-я строчка. Здесь Владимир Пресняков. «Выше облаков».

0: Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Девушки, как мороженое. Сначала холодные, потом тают, а потом липнут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: На русском радио «Золотой граммофон». «Золотой
1: граммофон». Наша производительность в пятницу стремится к нулю, но элегантность ухода с работы к бесконечности. Необъятное количество хитов предлагают вам русское радио каждый день. Ну а под занавес рабочей недели мы презентуем 20 лучших. Впереди 18 место золотого граммофона. Здесь нас уже встречают закадычные подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
0: Номер

На две строчки за неделю поднимаются в золотом граммофоне верные подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Сегодня свой девичник они устроили на 18-й строчке лучшей двадцатки страны. А нас ждет продолжение еженедельного хит-парада русского радио. Мы перемещаемся на 17-е место, которое сверкает, серебрится благодаря нашему следующему артисту. Здесь Николай Басков. Слушаем его хит «Туманы».

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

настроились на Русское радио, а мы настроены разделить с вами двадцатку главных хитов нашего эфира. Как вы знаете, в золотой граммофон попадают только те песни, которые вы выбираете на нашем сайте русрадио.ру. Именно там круглосуточно продолжается голосование. Так что, если хотите, ну, вдруг захотите повлиять на расстановку сил в нашем чарте, добро пожаловать. Вторую неделю на 16-й строчке топчутся девчонки с группы «Серебро». Судя по всему, им мало огня. Ну что, поклонники «Серебра», поднажмете с голосованием?

«Сигнала огня» в главном хит-параде страны, главные по противопожарной безопасности, группа «Серебро». Сегодня мы проходили их инструктаж на 16-й строчке золотого граммофона. А нас ждет еще 15 достойных вашего внимания хитов, каждый из которых занимает свое место согласно результатам голосования. На 2 строчки за неделю поднимается в чарте Александра Воробьева со своей песней «Привет, моя меланхолия».

На 15-м месте «Золотого граммофона» сегодня неплохо устроилась Александра Воробьева. Мы слушали ее хит «Привет, моя меланхолия». Ну а что ж, я надеюсь, что Александре поднимет настроение вынос праздничного торта по случаю коллективного праздника. Давайте сделаем небольшую паузу и поздравим именинников этой недели. 21 июля родился певец Авраам Руссо. 22 числа музыкант Олег Газманов и певец Арсениум. 24 июля поздравления принимала певица и актриса Дженнифер Лопес. 26-го лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер, певица Зара. А еще в этот день родился бессменный солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев Аполлонов. Если вы вдруг взяли и тоже родились на этой неделе, значит, что мы вас поздравляем и желаем вам позитивного настроения, мира, любви и огромной удачи. Песня в подарок будет от Маши Вебер «Гори».

0: На 14-м месте главного хит-парада страны благодаря Маше Вебер сегодня в очередной раз разгорелся костер страсти. Мы слушали хит «Гори», а я напомню всем нашим юным слушателям о том, что спички детям не игрушки, поэтому разводить огонь все-таки должны взрослые. Всех слушателей «Русского радио» ждет продолжение летней программы, в которую мы включили двадцатку лучших песен этого прекрасного времени года. Как вы знаете, летом звуки громче, вкусы слаще, краски ярче. 13-я строчка золотого граммофона «Моя Мишель» на малиновой луне.
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: SsangYong, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
1: SsangYong, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: На Русском радио «Золотой граммофон».
9: Знаю, многие наши слушатели сейчас мыслями уже на даче, ну а физически все еще пытаются уйти с работы или толкаются в пробках. Русское радио готово скрасить вам ожидания встречи с прекрасным, будь то дача, друзья или любимая мягкая постель. «Золотой граммофон» продолжается. Вместе мы исследуем лучшие песни этого лета. На очереди 12-я строчка «Здесь человек и пароход». Ну, это я в масштабе артиста. Филипп Киркоров. У него давно все хорошо.
10: Номер 12.

0: «Давно все хорошо» в лучшей двадцатке русского радио Филипп Киркоров. Сегодня мы наслаждались его голосом на 12-м месте золотого граммофона. А я спешу напомнить о том, чтобы вы успевали наслаждаться всеми летними прелестями, ну, например, фруктами, которые являются лучшим доказательством того, что Вселенная о нас заботится. Ну, могла бы дать только жару, согласитесь, но мы еще получили с вами клубничку, вишню, нектаринчики, арбузики и персики. О том, насколько прекрасной может быть жизнь, если высушить слезы, нам споют ребята из группы «Биз». Таня, не плачь.
1: Номер 11.

0: на русском радио.
1: Реклама.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами совершим небольшой камбэк в далекий 2004 год на 9-ю церемонию вручения главной музыкальной награды России «Золотой граммофон». Музыканты, которых мы будем слушать сейчас,

Благодаря нашей рубрике «Золотая история» мы путешествуем во времени, и прямо сейчас я предлагаю отправиться на 20 лет назад. Нас ждет 11-я церемония «Золотой граммофон». Одним из наикрутейших номеров того года стало выступление команды «Бандерас», которые получили русско-радийную награду за свой хит «Columbia Pictures» не представляет. Кстати, этот «Золотой граммофон» стал самым первым в истории группы. Итак, 2006 год, «Бандерас». Внимание!

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки назвали временным ускорение роста цен. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компании по переносу возросших издержек цены. Причем, по ее словам, инфляционные ожидания граждан значительно выросли за счет событий на топливном рынке. Сегодня регулятор снизил ключевую ставку до 14% годовых. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии. Упрощенный порядок оформления в собственность гаражей и земли под ними будет действовать еще 5 лет. Под действие закона подпадают гаражи, которые появились до 2005 года, когда утвердили градостроительный кодекс. Амнистия распространяется на капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, в том числе расположенные в гаражных кооперативах. При этом объект не должен быть признан самовольной постройкой. Миноборнауки не поддержали повышение стипендий аспирантам до минимального размера оплаты труда. Кроме этого, не хотят вводить аналогичную ежемесячную надбавку для молодых ученых, занятых прикладными исследованиями по приоритетным направлениям. В ведомстве объяснили, что обе меры потребуют дополнительных расходов, а это не предусмотрено федеральным бюджетом на ближайшие 3 года. Минимальная стипендия аспиранта составляет почти 4 500 рублей. Это в 6 раз меньше МРОТ. В России начали разрабатывать версию МС-21 с увеличенной дальностью полета. Как пишет РИА Новости, это будет укороченная версия самолета. Проект заказал Минпромторг. Но в следующем году авиакомпании начнут получать первую серию импортозамещенных лайнеров базовой версии. Самолету еще предстоит пройти сертификационные испытания и получить одобрение от Росавиации. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бордина.
0: Новости, новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Единственное, что нельзя будет наверстать осенью, это уютный июльский вечер, когда воздух наполнен ароматами цветов, а на душе птички поют какие-нибудь невероятные песни. Так что давайте оставим все дела до понедельника. Сейчас будем отдыхать и наслаждаться летом. С вами Русское радио, в студии Алена Бородина. Я приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». Наша двадцатка продолжится. Ну, а пока давайте вспомним, как сегодня все начиналось.
0: 20.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович открыла двадцатку «Если станет грустно».
0: 19.
2: Выше облаков поднимался Владимир Пресняков.
0: 18.
2: Плюс 2 строчки. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
0: 17.
2: Николай Басков, «Туманы».
0: 16.
2: Серебро, «Мало огня».
0: 15.
3: Привет, моя меланхолия.
2: «Привет, моя меланхолия». Это Александра Воробьева. У нее также плюс 2 строчки.
0: 14.
3: «Гори, звезда моя».
2: Маша Вебер. «Гори».
0: 13.
3: «На малиновой луне, на обратной стороне».
2: Моя Мишель. «На малиновой луне».
0: 12.
4: «Ты знаешь, у меня давно все хорошо».
2: Филипп Киркоров. «Давно все хорошо».
0: 11.
2: «Таня, не плачь» — это группа «Бис».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине граммофона. Первую десятку открывает разогретая на солнышке жасмин. Какое счастье!

0: Десятку лучших песен этого лета сегодня открыла Жасмин. Мы прослушали краткий курс счастливой жизни. И как показывает исторический опыт, мои личные наблюдения, рассказы очевидцев, счастье в простом. В мелочах, в деталях, в нюансах. Поэтому скорее найдите что-нибудь очень классное, что вас вдохновляет. И держитесь за это. Ведь из-за тучек всегда потом выглядывает солнышко. На 9-м месте золотого граммофона сегодня расположился МОД. Намек на нас.
1: Номер 9.
2: Раз, как намек на нас, два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Было бы только желание ничего не делать. А уж возможности всегда найдутся.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Июль – удивительный месяц, когда у всех открыты окна, чтобы запустить немного свежего воздуха. И можно заодно узнать, что у соседей на ужин, из-за чего они спорят и какую музыку слушают. Мои соседи слушают русское радио, и прямо сейчас они слушают меня в хит-параде «Золотой граммофон». Вместе мы наслаждаемся летом и лучшими песнями нашего эфира. Впереди 8 место «Золотого граммофона». Здесь певица, которая живет на максималках. Это Мари Краймбрери. Давай не ждать.
0: Номер 8.

0: На 8-й строчке золотого граммофона сегодня расположилась Мари Краймбери со своим хитом «Давай не ждать». Ну, а мы тоже не будем ждать и переместимся на 7-е место лучшей двадцатки русского радио. В нашей коллекции немало песен об быстротечности времени, о том, что нужно ценить каждое мгновение и за большими делами не упускать маленькие радости. Такие, как, например, созерцание бумажного змея на ветру. Его полетом уже наслаждаются Александр Панайотов и Алиса Морозова.
1: Номер 7.

0: На русском радио.
1: Реклама на русском.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
14: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее Туту.ру 6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: пятница – единственный день, когда я готова обнять всех коллег. На прощание. С пожеланием отличного уикенда. Ваши приемники, наушники и колонки бодро играют Русскрадио, а мы исследуем лучшие песни нашего эфира. Давайте добавим немного драмы. Никогда не помешает. На шестом месте золотого граммофона Лариса Долина. Последнее «Прощай».
1: Номер шестой.

На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне хит Ларисы Долиной «Последнее прощай». Но мы с вами пока еще не прощаемся. Нас ждет 5 достойнейших вашего внимания хитов, каждый из которых занимает сегодня место согласно результатам вашего голосования на нашем сайте rusradio.ru. Великолепную пятерку золотых хитов русского радио открывает хит, который выделяется особым настроением и даже легким задором. Это Татьяна Куртукова «Алешенька».

На пятом месте золотого граммофона сегодня неплохо устроилась Татьяна Куртукова. Мы слушали ее хит «Алешенька». А я предлагаю не терять времени даром и узнать, кто же сегодня оккупировал четвертую строчку главного хит-парада страны. А здесь Артурушка. Спелый сладкий пирожочек, самый вкусный, самый румяный и, конечно же, самый красивый.

0: самый красивый Артур Пирожков сегодня украсил 4-ю строчку лучшей двадцатки русского радио. Ну а мы, между тем, с вами вместе подобрались к тройке лучших песен страны. Будем слушать 3 главных хита золотого граммофона. За эти песни наши слушатели голосовали, не жалея гаджетов своих. Что это значит? Это значит, что на призовые места попали те композиции, которые с вами сделали, ну, что-то такое особенное, чем-то зацепили. И на 3-м месте один из таких хитов — это Сергей Лазарев «Компасы».
1: Номер 3.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Верни.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 150 9000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
1: На Русском радио.

0: Это «Русское радио», с вами Алена Бородина. Последние почти уже два часа мы с вами двигались к вершине золотого граммофона, по пути делая остановки в красивых видовых местах. Собственно, пик еженедельного хит-парада уже виднеется. Ну а прямо сейчас, перед последним рывочком, мы узнаем, кто находится на втором месте. Здесь Ирина Дубцова. Плюс две строчки за неделю у песни «Память».
1: Номер второй.

0: шаге от победы. Сегодня задержалась Ирина Дубцова со своим хитом «Памяти». Что-то мне подсказывает, что у Иры с ее крутой группой поддержки есть все шансы в ближайшие недели подвинуть лидеров «Золотого граммофона» с пьедестала. Хотя сделать это будет непросто, потому что на вершине главного хит-парада страны уже третью неделю подряд находятся мастодонты, монстры своего дела, крутейшие артисты Анна Асти и Дима Билан. Слушаем песню «Эпилог».
1: Номер первый.

0: Очередные поздравления лидерам «Золотого граммофона». На первом месте сегодня вновь оказались Анна Асти и Дима Билан. Песня «Эпилог» получила самое большое количество голосов наших слушателей. Вполне заслуженно. Я чувствую, даже не знаю, каким местом, что Аню и Диму мы увидим и услышим на 31-й церемонии «Золотой граммофон». Если вы хотите влиять на итоги хит-парада, ничего нет проще. Заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте за своих любимых артистов. Ну, а я предлагаю потихонечку закругляться. Финал граммофона – это как сигнал о начале уикенда. Желаю вам в предстоящие выходные провести на полную летнюю катушку. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Берегите себя, берегите свое хорошее настроение, не позволяйте никому его испортить. Ну, а Русское радио будет создавать для вас супер достойный саундтрек. Всем счастливо! Пока!
1: На Русском радио.
2: Реклама.
3: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки не увидели рисков для российского фондового рынка, хотя он и переживает непростые времена, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина после решения по ключевой ставке. Отметила, что проблемы связаны с неопределенными будущими финансовыми показателями бизнеса и выплатой дивидендов. В этом месяце рынок акций обновил минимум последних 4 лет. С начала года индекс Мосбиржи потерял 30%. Сегодня регулятор опустил ключевую ставку до 14% годовых, хотя большинство аналитиков были уверены, что ее сохранят на прежнем уровне. Совет Федерации одобрил закон о мониторинге цен на продукты. Будут следить за стоимостью по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина. Правительство будет утверждать список ведомств, которые смогут получать данные от Федеральной налоговой службы. Предполагается, что такой мониторинг позволит своевременно принимать меры для сдерживания роста цен. Отдельный предмет по культуре речи не будут вводить в российских школах. В администрации президента заявили, что эти темы будут представлены в новых единых учебниках по русскому языку и литературе. Ранее в Общественной палате предложили включить в школьную программу курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. Свыше 70% опрошенных россиян положительно относятся к виш-листу. Это когда получатель заранее присылает приглашенным список пожеланий. По данным ТАСС, у большинства респондентов подготовка к поздравлениям начинается заблаговременно. 60% приобретают подарки за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Половина опрошенных назвали выбор подарка приятной заботой, а не обязанностью. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

не спать. А спать сегодня как раз наоборот хочется. Небо серое, хмурое, низкое. Такое же низкое сегодня и давление. В общем, вся надежда на вечер пятницы. Он пришел, взбодрит, разбудит. Ну и мы тоже поспособствуем. Если вас весь день не покидало чувство, что пора уже домой, возможно, пора этому чувству поддаться, потому что начало восьмого в столице, завершился рабочий день, начинается прекрасный пятничный летний вечер. Проведите его здесь, на Русском радио, и все точно будет хорошо. Максим Привалов перед микрофоном, шлю вам привет и обещания. Впереди море музыки и вся любимая, поэтому никуда не уходите.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, шоколад, блины.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

Ёлка на русском радио. Проще. Как помните, была шутка у нас. Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться. Да, шутки русского радио — это, конечно, фирменный бренд. Если вам хочется приложить к этому руку и, может быть, даже сердце, ну, сочините шуточку, но отправьте ее нам. К тому же продолжается конкурс «Антоновка по-русски». Подробности в середине часа. Ну, а если не втерпешь, то можно уже сейчас зайти на сайт русрадио.ру, почитать все про конкурс, что там за условия, куда отправлять, собственно, придуманные шутки, ну и что получит тот, чья шутка будет воспринято на ура. Дерзайте.

0: каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Марсель. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
9: Елена Север.
10: Может погибнуть весь экипаж.
9: Андрей Мерзликин.
11: Боевая тревога.
9: Евгений Миронов.
12: Чтобы все 106 вернулись назад.
9: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная

по волнам. Это «Бурито» на русском радио только что. Ну, кстати, очень аппетитное название у этой группы. И как раз вовремя, дело к ужину. Половина восьмого практически в Москве. Работающие как раз, наверное, добрались до дома. Ну, до дачи, наверное, нет, слишком быстро. Хотя, как знать, я вот сегодня ехал, пробок практически нет. Ну, а отдыхающие снова проголодались. Может быть, на ужин пошли или новую порцию шашлыка замутили. Я сегодня, кстати, тоже тут угощал коллег. Попались кулебяки мне, но такие вкусные. Поэтому прикупил и с курицей, и с капустой с яйцом. Ну, в общем, пальчики оближешь. Кулебяки оказались не бяки, а очень даже вкусные. Так что и вам желаю всего самого вкусного. И самое приятное, когда так устаешь, обычно думаешь, так, ну еще готовить что-то надо, да, сегодня там твоя очередь, или ты обещал помочь, приезжаешь, а уже все готово, думаешь, ой, какое счастье. Приятного аппетита и приятного прослушивания.

0: нам свои шутки.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

Как долго длилась эта рабочая неделя? Очень хорошо помню ощущение в понедельник, когда думаешь, ну все, надо закусить у дела и на 5 дней как минимум впрягаться и пахать. Сегодня ура! Долгожданная пятница, долгожданный вечер, впереди выходные. Даже не хочется смотреть прогноз погоды. Ну и что, что там дождь или там похолодание? Неважно, это все равно лето, это все равно отдых. Дача, поездки, путешествия, гости. Ну или просто ничего не делать где-нибудь на лавочке. Или на гамаке, под солнышком, под дождем. Неважно. Отдых. Это звучит, конечно, впечатляюще и очень заманчиво. С вами Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вовремя не убранные вещи становятся предметом интерьера.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго заявило о планах запретить майнинг в Москве и Подмосковье. Ведомстве заявили, что вскоре правительство опубликует такое постановление. Ограничение будет действовать до 2032 года. Также это коснется некоторых муниципалитетов Курской области. От других регионов запросов не было. Подмосковные власти говорили, что добыча криптовалюты потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. Сейчас такой запрет действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

0: Совет Федерации одобрил закон об ограничениях для осужденных релокантов. Среди прочего, им запретят оформлять паспорта, заключать брак, менять имя, регистрироваться в качестве ИП или самозанятого. А еще нельзя будет купить недвижимость и пользоваться водительскими правами. Кроме этого, в списке ограничений запрет на использование систем дистанционного банковского обслуживания на территории России. Более 4500 преподавателей и мастеров колледжей Москвы прошли переподготовку экспертов рынка, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Педагоги осваивали современные технологии и методики преподавания на площадках компаний-работодателей и вузов, включая МГТУ имени Баумана и Московский государственный педагогический университет. Это поможет им готовить студентов с учетом реальных запросов индустрии. К 2028 году такую переподготовку пройдут все преподаватели столичных колледжей. Дождливая погода сохранится в Москве и Подмосковье на следующей неделе. В гидрометцентре заявили Интерфаксу, что в предстоящие выходные и рабочие дни будут кратковременные дожди. По ночам все стабильно, в среднем 15 градусов. А вот дневная температура будет колебаться. В один день может быть плюс 20, а в другой до 27 градусов. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Максим Привалов.
1: Новости на русском.

Международный день заботы о себе. Сегодня на календаре очень полезный праздник. Если не получается заботиться о себе каждый день, так постарайтесь хотя бы по праздникам. Ну что можно было сделать? Поспать подольше, если есть такая возможность. Не бежать никуда, не суетиться, не торопиться. Как там было? Выпить чашечку кофе, принять ванну. Сегодня, кстати, день растворимого кофе при этом. Ну, видите, все так чудесно совпало. Теперь о тех, кого можно будет услышать в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, поехали. Владимир Пресняков будет? Будет. Филипп Киркоров, Нюша, Мот, Иракли, Ани Лорак. Ну, не по порядку, не по списку, не по алфавиту. Друг за другом. Но час откроет Сергей Лазарев. «Алый закат» на русском.

постоянными будем только мы, а все остальное меняется. Иногда меняется к лучшему. Я вот новость нашел, не могу не поделиться. Новый ГОСТ. Причем ГОСТ пивной. Оказывается, высота пены светлого пива должна быть не менее 4 сантиметров и держаться как минимум 3 минуты. Что-то из серии «Требуйте долива», да, после того, как пена сядет. Ну, пятница вечер. У вас все выходные на эксперименты. Чтобы прям по ГОСТу было. Если не по ГОСТу, прям смело. Требуйте замены, возврата. Пока мы винтаж послушаем по роде на русском.

Киркоров на русском радио, его фирменный «Хорошо». Ну, действительно, у Филиппа все хорошо, потому что он уже в Завидово и шлет вам большой привет и приглашение на завтрашний фестиваль. Дело в том, что завтра в Завидово фестиваль «Звезды русского радио». Кроме Филиппа Киркорова, еще несметное количество прекрасных артистов будут петь для гостей. Поэтому, если у вас никаких планов на выходные, вы знаете, что надо делать. Ну, для начала хотя бы зайти в наши соцсети, в наш телеграм-канал, посмотреть, что там. Персональное приглашение от Филиппа. Ну и по возможности добраться, конечно, проникнуться атмосферой, напитаться летом и самой любимой музыкой. Русское радио с вами.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: Забористая история от Марфы. Забери меня здесь на русском. Ну, мне нельзя никуда. Я тут, понимаете ли, за старшего, за рулевого, рулю эфиром, чтобы никто не скучал. Чтобы все по дороге на дачу или куда-нибудь еще чувствовали себя легко, комфортно, без нервов. Для этого у нас есть все необходимое. Любимые песни не заканчиваются, продолжаются. К тому же сегодня вечер пятницы. Вообще, у кого 7 пятниц в неделе, тому не понять нашей радости. Слава богу, она пришла. Пятница на русском. Продолжим.
1: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Thanks.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
7: Елена Север.
8: Может погибнуть весь экипаж.
7: Андрей Мерзликин.
9: Боевая тревога.
7: Евгений Миронов.
10: Чтобы все 106 вернулись назад.
7: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18.50 на Первом.
11: 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: На вопрос «почему» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: часы всегда присылают уведомления из серии там «Хорошие условия для пробежки» или «Хорошие условия для бега». Мне хочется им ответить: «Ну и беги, ну и бегите сами, Иванушки на русском радио, беги». Пятница. Мы набегались, напрыгались, насиделись, наработались за эту неделю. О, выше крыши. Поэтому дайте-ка отдохнуть. Хотя бы чуть-чуть. К тому же отдыхать мы сегодня будем, ну, у нас относительный отдых. Потому что очень насыщенный график на пятницу вечер. У нас и вечерний стол заказов. И, конечно же, русский старт за час до полуночи. Буду принимать гостей, дегустировать новинки. Ну, вместе с вами, разумеется. Поэтому... чуть-чуть отдохнем еще, с вашего позволения. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. У меня готова новая песня. Для вас, разумеется. Называется она «Поставь на стоп». Встречаем Машу Вебер.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ. Сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер. И вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: «Русское радио».
2: Ты не придешь.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Путешествовать значит жить. Сказал я себе и поехал на работу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о планах властей снизить норматив продаж бензина на бирже до 2%. Как пишет Интерфакс, такое же решение могут принять для дизельного топлива. Изначально норматив на бензин был на уровне 15%. С июля его сократили до 10%, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Это обязательно минимальный процент от произведенного горючего, который нефтяники должны продавать через биржу. Совет Федерации включил электронные кошельки в систему страхования банковских вкладов. На электронные денежные средства будет распространяться стандартный лимит возмещения до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Электронные кошельки, не привязаны к банковским счетам, регулируются законом о национальной платежной системе. По оценкам ЦБ, на идентифицированных электронных кошельках сейчас размещены около 50 миллиардов рублей. Помощников воспитателей направят на профессиональную переподготовку. Основой программы станет новый профстандарт, который пока не утвержден. Сейчас воспитатели должны иметь педагогическое образование, медицинскую книжку, а также регулярно проходить медосмотры. А для их помощников требований к образованию нет, хотя работа также связана с уходом за детьми. Газета «Коммерсант» пишет, что в стандарт могут включить обязательное психологическое тестирование сотрудников.

0: Группа ученые предположили, что любовь к постоянным занятиям спортом может перерасти в зависимость. Как выяснили специалисты из Венгрии, Австралии и Великобритании, главный признак привязанности – не количество часов, проведенных в спортзале, а ощущение потери контроля. Если человек воспринимает тренировку не как осознанный выбор, а как необходимость, причем сильная тревога, чувство вины или эмоциональный дискомфорт в случае пропуска занятий могут говорить о развитии расстройства. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Дима Билан на русском радио. Держи, а лучше сказать держись, потому что пятница, вечер, пристегнулись и полетели. Максим Через пару часов у нас музыкальный старт, русский старт. В 23.00 свежая музыка. Сегодня в гостях будет группа «Марсель». Стёпа Литков приедет из Петербурга. Послушаем их новую песню, обсудим. «Тысячу лет не виделись». В общем, будет о чем поговорить и кого обсудить. Действительно, выдающийся список премьер. Дождитесь, своевременно все расскажу и всех представлю. В следующем часе «Вечерний стол заказов». Это уже ваше время, ваш выход, потому что приветы, поздравления, признания. Все это для любимых вами людей в эфире вашей любимой радиостанции. Ну а до этого музыка. Море любимых песен. Анна Семенович, Григорий Лепс, Анна Асти, Денис Клявер, Сергей Лазарев. Перечислять можно долго, но лучше один раз услышать любимую песню, чем тысячу раз ее анонсировать. Так что едем дальше.

вас на русском радио. Адьос. Мы, наоборот, готовы встречать гостей. Гостей звездных, музыкальных. Скоро Григорий Лепс появится и споет для вас. Филатов и Кэрос, Сергей Лазарев, группа Бис и Анна Асти. Кстати, ровно месяц назад, 24 июня, у артистки был день рождения. Ее, кстати, завалили подарками разными, но самый интересный, на мой взгляд, сделал супруг. Он подарил ей must-have для загородной жизни, большой пикап, а еще в мини-зоопарке звезды. Пополнение. Сосед Анны Асти подарил ей овечку, которую она назвала Зина. Ну, почему бы и нет? Слушайте, ну вот если надоест ей петь, откроет мини-зоопарк, будет на этом зарабатывать. Дождитесь, Анна Асти с песней «Преданный бывший» в середине часа, а пока еще одна Анна, но уже Анна Семенович, если станет грустно, здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Джиган и Юлия Савичева на русском радио. Отпусти. Мы дальше с вами попросимся отпустить нас в кино. Ну, у кого непонятно, мы уже люди взрослые, сами можем ходить, но по-разному бывает. Ну, в общем, так или иначе, давайте сбежим в кино. От московского дождя, например, как раз вот сейчас за нашими окнами льет. На что и на кого можно посмотреть в эти выходные, расскажет рубрика «Афиша».
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, это Петр Кузнецов, а на больших экранах большая битва главных пенсионеров нашего кино. На «Деревню дедушки 2» долгожданный сиквел летнего хита прошлого года. На этот раз ворчливый дед Юра, Юрий Стоянов, сталкивается с серьезным конкурентом за внимание любимого внука. Речь о втором деде. Тот, который папа папы, которого играет маэстро Федор Добронравов. Ну, с таким составом у фильма вообще нет шансов на провал. Хотя, как мы знаем, от любого продолжения чего-то успешного всегда ожиданий очень много. А уж требований сколько. Из зарубежного отметил бы комедийную драму «Между небом и землей», которую смело можно называть версией легендарного привидения с Патриком Суэйзи и Деми Мур. А также канадский мультик «Патруль времени», где герои спасают великих ученых от коварного злодея, стараясь при этом не нарушить ход истории. Познавательно. Все это смотрим в кино на новой неделе, но про вечерние прогулки после не забываем же. Нет же? Нет? Пока.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111 774 668 9840. 18+. Самокат.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от
5: 11.08.2015. Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Есть такое выражение: не в бровь, а в глаз. А лучше сразу в самое сердце. Это по рецепту Сергея Лазарева, только что здесь на Русском радио. Я надеюсь, что ваши слова, ваши признания, ваши приветы обязательно долетят и попадут в самое сердце ваших любимых людей. Поэтому давайте, сочиняйте. В следующем часе начнем обмен любезностями. В 22:00 вечерний стол заказов на Русском радио. Если надо кого-то с чем-то поздравить или сказать что-то такое на сон грядущий, или наоборот взбодрить, это мы сможем. Поэтому далеко не уходите, пусть Русское радио будет в ваших приемниках.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центробанки выступили против административного сдерживания цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что это может привести к сокращению производства и дефициту товаров. Подчеркнула, что такие меры допустимы только в исключительных случаях и на короткий срок. Ранее сообщалось, что Центробанк пересмотрел годовой прогноз по инфляции в сторону повышения. Ожидается диапазон от 6 до 7%. Сегодня регулятор снизил ключевую ставку до 14% годовых. Госзакупки вакцин в этом году выросли втрое. Общий объем в денежном выражении превысил 35 миллиардов рублей, пишет газет «Коммерсант». Почти половину рынка составили две вакцины против гриппа. Наибольший объем закупок пришелся на Москву. Также в пятерку регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург, Новосибирская, Московская и Свердловская области. Мэр Сергей Собянин рассказал о создании в особой экономической зоне «Технополис Москва» двух уникальных космических разработок. Это первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю научные материалы. Космический аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников. Вторая разработка – квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. Обе новинки расширят исследовательский потенциал России и повысят безопасность будущих космических миссий. В России появится дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Такие места будут размещаться у поликлиник, школ, детсадов и торговых центров. Минтранс попросил граждан помочь в выборе этого указателя. Голосующим предлагается 7 возможных вариантов. После того, как выберут победителя, власти разработают необходимые поправки к ПДД. Какие будут применяться штрафы за незаконную стоянку машин на местах для многодетных, пока неизвестно. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 22 с копейками.

0: полиция. К столу в такое позднее время уже как бы подходить не рекомендуется, впрочем, как и к холодильнику, но наш стол – это явление уникальное. Не полнит, но бодрит. Стол заказов на Русском радио. Привет и поздравления, устно и письменно. На все про все час. Повторим наши контакты и в путь. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, подписывайтесь. Есть возможность заглянуть в нашу группу ВКонтакте. Точно такая же группа ждет вас в Одноклассниках. Они официальные. Называется Русрадио. Все готово к вашему визиту. Заходите. Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. И первыми без очереди сегодня предлагаю пропустить молодоженов. Будем их поздравлять. С законным бракосочетанием. Друзья, знакомые, соседи и особенно семья Золкиных поздравляет замечательную пару Алексея и Елену Песенниковых. Большого счастья. Долгих лет совместной жизни. Слушайте, у молодоженов такая фамилия замечательная. Песенниковы. Пусть ваша жизнь, дорогие Песенниковы, будет как песня. Красивая и непременно о любви. Русское радио присоединяется ко всем поздравлениям. Будьте счастливы. Ну и, конечно же, Горько.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжим свадебную тему. Русское радио, добрый вечер. У нас сегодня с мужем розовая свадьба, 17 лет. Хочу признаться ему в любви, сказать, что я самая счастливая женщина на свете. Спасибо тебе, родной, за лучшие годы жизни. Зовут его Алексей Редьков. Я горжусь тем, что ты рядом со мной. Обещаю всегда быть рядом с тобой, поддерживать, любить. Желаю, чтобы наши чувства становились только крепче, чтобы каждый день был наполнен радостью и смехом, чтобы все наши мечты сбывались, а планы воплощались в жизнь. С любовью и нежностью, твоя жена Анастасия. Слушайте, красиво. Прям как клятва, да, такая вот свадебная прямо. Я уж не знаю, было ли 17 лет назад на вашей свадьбе клятвы какие-то, но вот сейчас она в эфире прозвучала, это точно. Что еще есть? Привет Андрею, вы мудрый человек, любимый человек дождя, здоровья, благополучия, любви, Наталья, Калининград. Точка, и после точки написано «не забыла». Видимо, его. Так, так, так. Еще из Калининграда Людмила напишет. Внимательно слушаю эфир. Молодец. Так, секунду, давайте вот такое откроем. Сообщений много, бегут быстро, ловить не успеваю, но очень стараюсь. Сейчас, вот отсюда начнем. Доброй ночи, уже где-то ночь. Понимаю вас, Русское радио, здрасте. Привет маме Олесе из Ставропольского края. Хочу сказать, мамуля, все получится, не переживай. Всем, кто слушает в дороге, особенно скорее доехать, чтобы очереди на бензин были меньше, а главное, безопасность и здоровье. Так что берегите себя. Не знаю от кого, но по делу. Русское радио, привет. Привет маме. Чтобы у нас было в огороде все. И тыква, и абрикосы, и малина, и вишня, и груши. Ну, прям по мановению волшебной палочки. Прям изобилие какое-то. Это же все надо обихаживать. Это же надо все культивировать. Ну, давайте, помогайте, пожалуйста, маме, чтобы все у вас в огороде действительно было. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Продолжим.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хочу поздравить свою маму Наталью с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья, удачи, терпения в твоем деле. Поздравления от Софьи. Это мы в рамках стола заказов перебираем ваши открытки. Доброй ночи. Хочется поздравить своего любимку с 15-летием. Алексея Есипова. Исполнение всех желаний. Мы тебя любим. Все твои Бирюковые, Зинченко и Ханк. Русское радио, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мужа. Зовут его Артур. Люблю тебя, не болей, будь всегда рядом. Твоя любимая жена Адема. Всем привет из Москвы. Астраханцы мои, скучаю, скоро буду. Поздравить, насколько я правильно понял, с днем рождения, да? Просто тут повод не указан, но мы додумали. Хорошего вечера всем. Привет в село Дегтянка, сестре Оле Маликовой, ее семье. С днем ангела Оленька. Здоровья, счастья и удачи. Точно, сегодня же праздник. Как-то он называется... Сейчас, я даже где-то видел это. День памяти княгини Ольги. Вот, равнопостально или как-то так. Ну, в общем, что-то такое серьезное. Хочу поздравить Дарью Титову с днем рождения. С праздником, мое солнышко. Пусть этот год будет полон счастья, любви, исполнения желаний. Ты лучшее, что есть в этом дне. От кого такое красивое поздравление? Непонятно, забыли подписаться. Да что ж такое? В общем, там, чтобы мечты сбывались, каждый день радовал приятными мелочами, ты этого заслуживаешь. Доброго вечерочка! Так лукаво нас приветствует следующее послание. Хочу пожелать своим красивым девочкам-коллегам, которые поехали тусить во Владимир. Удачной охоты, девчули. Котенок и Арюша, вы самые секси. От Анюты. Ух! Вот это я понимаю настроение. Вот это пятница вечер. Только я не знаю, откуда они поехали на охоту во Владимир. Что поблизости не на кого поохотиться. Ну, видимо, такой небольшой населенный пункт. Приходится куда-то выбираться. Ну, пусть не с пустыми руками, так скажем. Ладно, стол заказов продолжится. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Можно также через социальные сети. Есть группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Ловлю.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Наверное.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Просьба передать привет прекрасной соседке. Зовут ее Светлана. Она, конечно, очень занятая девушка, но надеюсь, что услышит мой привет. Твой знакомый Николай Панов. Сделано. Добрый вечер, большой привет и признание в любви для Романа Никофорова. Никофоров, наверное. Ты тот человек, рядом с которым я хочу быть каждый момент своей жизни. Я люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы ты об этом знал. Ты значишь для меня больше, чем можешь себе представить. С любовью и нежностью, твоя Сашуля. Добрый вечер, дорогой Русское радио. Добрый вечер, Максим. Привет всем слушателям, родным, близким, особенно Ирине Евгеньевне в Москву, брату Володе, сыну Андрею, невестке Анечке, племянникам. Всем добра, хороших выходных. Спасибо большое заранее. Легкого эфира. С уважением, Татьяна. Татьяна из Балашихи, наша слушательница постоянная. Всегда радуемся, когда видим тех, кто с нами денно-ночно, в любой сезон, много лет. Это здорово. Привет дочурке Алисе, прекрасной ее подружке Софии, друзьям Вовке, умельцу, его жене Наташе. Всем прекрасного вечера, удачи, бесконечного позитива. Спасибо, Макс. Прекрасно. Давайте вот такую откроем. А тут сообщение из Нальчика. Огромный привет дочке. Зовут ее Эливия. Мы очень ее любим. Папа Руслан, мама Алена. Какое красивое имя. Эливия. Почти как Оливия, но что-то такое еще более оригинальное. Нашему сыну и брату Никите Пикалеву большой привет. Любим тебя, ждем тебя. Все будет хорошо. И еще коротенькая. Анночка Арбаян. Хорошо отдохнуть с дочками. Пожелала Люда из Омска. Стол заказов на Русском радио. Все-таки пятница вечер. Что-нибудь пободрее хочется. Вот нас сейчас Кристина Рабакайте будет бодрить. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас, не забудьте, пожалуйста, отправляя поставить подпись 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще один привет для любимой доченьки, для Вероники Редьковой. Мой котеночек, я тебя люблю. Ты моя гордость, ты мое счастье, ты моя жизнь. Мама Настя из города Серпухова. Прекрасно. Привет еще один для семьи Фоменко, для дочи Милены, для внука, для зятя. Все это от Дони. Здрасте, любимое русское радио. Пожалуйста, привет Лене Грищенко, любимой Лене Грищенко, Даше, дочке Розочке, всех люблю. Мои замечательные девочки, ваша Оля Моля, вот так подписано. Большой привет от семьи Реус. Едем в отпуск, ура! И как всегда с русским радио. Всем нашим родным, нашим друзьям привет в город Барнаул и в город Лейпциг. Мы вас любим, а вам хорошо отдохнуть. Пусть лето не заканчивается. Серебристый Prius 636, там всегда слушают русское радио. Это, кстати, Нижегородская область. Таксистам города Павлово большой привет. Хорошей работы, коллеги. Бензина, полные баки. Сергей отправил. Добрый вечер, Максим. Привет Юлечке. Пусть не грустит, почаще улыбается. Все будет хорошо. Благодарю вас, русское радио. Хорошей смены. Ольга из Москвы. Ольга Львова. Оля, мерси. Привет Джанику от старшего брата. Русское радио, здравствуйте. Любимому мужу Жене. Мы весь день в пути в Калининград. Почти у цели. 17 часов дороги пройдены вместе. Русское радио было с нами весь этот день. Ой, Наталья, оно того стоит, поверьте. Калининград прекрасен, поэтому отдохнете, на море съездите, по красотам погуляете. Усталость как рукой снимет. Стол заказов, русское радио, слушаем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио 579.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но молчание – это не наш случай. Мы, наоборот, хотим как можно больше успеть прозвучить сообщений в рамках вечернего стола заказов. Последняя минутка, поехали. Добрый вечер, Русское радио. Отличного настроения, прекрасной компании. Местечко Свобода, Золотухинский район. Лена, Николай, еще одна Лена, Денис, Сережа, Трофим. Все поздравляют с Днем Ангела Ольгу. Пусть сердце будет полно любви и надежды. Так, любим вас. Ну, вам отличного отдыха. Большой привет Дмитрию Забей Ворота. О, какая классная фамилия. Из Сочи привет, кстати, прилетел. Я тебя просто обожаю и люблю. Твоя мать Аня из Нижнего. Вот так прямо и подписано. Доброй ночи, Русское радио. Привет детям Эмиру, Самиру и Римме. Также племянникам Айлин и Эмилю. Мама и... Не понимаю. Город Уфа. Мама, еще кто-то там. Что-то у вас там явно пропущено в сообщении. Огромный привет дочери Екатерине. Мы по тебе очень скучаем. Она сегодня приехала из города Беларуси. Ой, из города, господи. Из Беларуси, из города Молодечно. В Москву переехала. Спасибо семье Ким за гостеприимство. Добрый вечер, Русское радио. Привет дочери Леночке. Уверена, она вас слушает. Спасибо. Мама Марина тут цветочки прислала. Отдыхающим людям, которые отдыхают в гаражах в городе Клинцы. Большой привет. Мы на шашлыках. Всем хороших выходных. Здорово. Стол заказов завершен. Меня зовут Максим Привалов. Встретимся в следующем часе. Это будет «Русский старт». В гостях сегодня Степа Литков. Группа «Марсель».
2: Где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на проинфляционные риски, которые связаны со снижением производственных возможностей. Предупредила, что теперь смягчение ставки будет более плавным. Тем не менее, по словам Набиуллиной, нынешнее ускорение инфляции имеет временный характер. Инфляционные ожидания граждан значительно выросли из-за событий на топливном рынке. Минздрав расширит доступность лекарств, которые продаются по электронным рецептам. Сейчас в аптеках можно купить препарат по такому рецепту только на территории региона, где документ оформлялся. Но вскоре, как пишет газета «Коммерсант», можно будет предъявлять электронные рецепты в любом регионе из специального списка. Этот перечень правительство определит позже. Предполагается, что покупатель должен будет показать рецепт через мобильное приложение «Госуслуг». Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября. Можно без визы находиться на территории страны в течение 30 дней при наличии проездных документов. Какие правила ведут с ноября, пока неизвестно. Ранее СМИ сообщили о планах Черногории осенью ввести визовый режим для граждан России. Объяснили, что властям страны надо синхронизировать свою визовую политику с правилами Евросоюза. Черногория претендует на вступление в ЕС. Стартовал новый сезон российской премьер-лиги. В первом матче первого тура играли ЦСКА и «Балтика». Победили армейцы со счетом 2-1. Встреча продолжится завтра и в воскресенье. Между тем, аналитики определили главного фаворита нового розыгрыша. Это действующий победитель РПЛ «Зенит». Шансы клуба на чемпионство достигают почти 45%. У вице-чемпиона Краснодара – 25%. На этом пока все. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт. Максимом Приваловым.
3: По пятницам нам до безобразия хочется разнообразия. Музыкальное разнообразие мы обеспечим вам в этом часе. Русский старт на русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Я, как всегда, с новинками. Вот что сегодня в меню вечера. Джонни и Тассо. Приятная, как летний ветерок, новинка «С тобой». «Небо, самолет, девушка». Юлиана Караулова выпустила новую песню под названием «Самолеты». Следующая новинка записана целой толпой. Holy Flame, группа Iowa и Doze в финале часа. Премьера под названием «Ловлю».

0: новая песня, которая будет представлена лично артистом, который у меня сегодня в гостях. Включайте видеотрансляцию на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте.
1: Русский старт на русском радио.
0: Ну что, Степан Литков, солист группы «Марсель», привез с собой не только новую прекрасную песню, но и немножко петербургской погоды. Дождит сегодня в Москве. Степа, дорогой, здравствуй.
2: Привет, Максим, привет. Русское радио, всем привет. Вообще, у всех очень рад слышать, давно не бывал здесь.
0: И даже видеть, потому что у нас идет трансляция.
2: Я, кстати, вот подметил такую штуку. Мы же находимся на русском радио в России, и только я и моя любимая Юлиана Карулова написано по-русски. Правильно? Отлично, я как бы подмечал его еще.
0: Russian Radio. Oh, yes, of course. Так, я не буду скрывать, мы со Степой знакомы целую вечность, но лет 15 точно.
2: Ну, да, мне кажется, больше 10 лет. Ну, лет 15 точно.
0: 15, я думаю, да. Ну, с юбилеем. Чин-чин.
2: Так, причем я могу сказать, что Макс, как по словам Максима, что я, мы не изменились совсем.
0: Я тебе говорю. Представляешь? Ну, вот замороженные люди. Не отмороженные, главное замороженные. Значит, ты пришел с новой песней.
2: Да.
0: Марселевская песня под названием «Мира мало».
2: Да, да.
0: У этой песни есть одно важное примечание со звездочкой. Она написана записана в обновленном составе.
2: В оригинальном,
0: да,
2: составе.
0: В обновленном, при этом оригинальном. Составе. То есть к вам вернулся блудный Евгений.
2: Да, да. Блудный Евгений вернулся. И, кстати, в этом же плейлисте новинок есть группа, в которую ушел наш старый молодой клавишник.
0: Сейчас все расскажешь. Знаешь, как было вообще...
2: Интриги, расследования.
0: Марсель — это трио. Да. Ты там, Митя.
2: И Женя.
0: И Женя был. Потом, да, Женя, что-то случилось, он ушел.
2: Да, он ушел.
0: И вы взяли другого музыканта.
2: Взяли другого музыканта.
0: А как получилось Женю? Вы его вернули, он сам вернулся.
2: А вот я сейчас расскажу.
0: Давай.
2: Когда дойдем до презентации песни Holy Flame, Айова и Дос. Интригу надо повесить.
0: Ладно, ну давай тогда про эту песню. Значит, «Мира мало». Это ваш новый девиз, да? У вас хороший аппетит к жизни.
2: Все правильно ты говоришь. Эта песня посвящается моей любимой девушке Ксюше. Песня «Предложение сердца, любви, всего меня». Вот. И как новый. Мы уже с Ксюшей, на самом деле, много времени. Почти что 3 года. Вот. И настал тот момент, когда нужно было написать такую песню и посвятить ее моей любимой. Вот. И плюс хотелось вернуться в оригинальном составе с таким мощным большим хитом, который, могу честно, давно не выпускали, такой эпичной песни. Вот. А чем славится «Марсель»? Песнями про любовь, светлыми песнями, с лирическим текстом, но при этом всегда с такой светом в конце тоннеля обязательно. Вот. И плюс что-то такое, знаешь, романтичное, но при этом на взрослом языке. Вот. Поэтому я считаю, что «Марсель, мира мало» — это такое большое возвращение в большую игру русской музыки.
0: Даже непосильная задача все это в 3 минуты уложить.
2: Вообще, да.
0: Но мы сейчас через минутку оценим, как вы справились.
2: Ты же знаешь, я опытный человек в этом деле.
0: Да, более чем. Я, знаешь, готовясь к эфиру, читал разные твои интервью или там какие-то проявления, и ты пишешь: сейчас у меня одна мечта — просто полежать.
2: Да.
0: Это с чем связано? С возрастом или с чем? С загрузкой?
2: Это связано с тем, что, несмотря на то, что в этом году у группы «Марсель» уже 21 год, мы очень-очень плотно гастролируем. Мы находимся на очень такой рабочем режиме. Как многие попоют пару лет и исчезают. А вот мы попели 10 лет, потом 20 лет, и вот уже в третий десяток идем группы с отличнейшим, с качественным саундом, с качественным настроением и, самое главное, с большим количеством концертов.
0: То есть укатали сивку крутые горки.
2: Да, вот если слышите, как звучит мой прекрасный бархатный голос, сегодня хрипло, потому что за эту неделю я, по-моему, дал, если не ошибаюсь, 7 или 8 концертов, ну, некоторых было по 2 концерта, плюс завтра, послезавтра, и я надеюсь, что 27 числа я смогу что сделать? Полежать.
0: Так, а зачем-то... То есть ты не можешь отказать, что ли?
2: Почему?
0: Или у тебя огромный кредит, который надо срочно гасить, или
2: и
0: что?
2: И кредит, и дети у всех, ты понимаешь? Ты понимаешь, что у меня сын Даня сейчас 19 лет.
0: Да, я видел фоточку.
2: Да, Адриане 13. У Мити 2 детей, тоже они уже большие, понимаешь? Я надеюсь, что Женя тоже скоро заведет детей. И всем как бы хочется кушать. А дядя Степа поет один.
0: Многодетный коллектив «Марсель». Давай примерить песню. Называется «Мира мало».
2: Да.
0: Но пусть всем всего хватает. Вот так я скажу. И мира, и гонораров, и концертов.
2: И любви.
0: И любви. Красивая песня. Других «Марсель» не выпускает. Слушаем премьеру, потом вернемся, обсудим. «Мира мало». Премьера на русском.

0: Песня как будто специально написана для того, чтобы в финале ходить по залу и собирать цветы. Признайся, задумка была такая. Премьера на русском «Марсель», «Мира мало». Слушай, Степ, ну эпическое полотно-то.
1: Есть такое. Ну,
0: Нолан «Одиссея», по меньшей мере. Ты не смотрел, кстати, еще?
1: Посмотрел.
0: Понравилось?
1: Ну, не могу сказать, что понравилось, честно. Для меня до сих пор все равно «Одиссея», мне кажется, самое лучшее, который снимал Кончаловский. Вот, до сих пор по эпичности, по, не знаю, какой-то картинке, драматургии. Если бы я не посмотрел позавчера, все-таки сам, я, наверное, не был бы таким прямолинейным, но я посмотрел, даже потом пересмотрел часть моментов, и, честно, не очень мне зашло.
0: А я тебя спросил не случайно, потому что ты же режиссер, насколько
1: да,
0: я помню.
1: Да,
0: конечно. То есть тебе есть что по этому поводу сказать.
1: Да.
0: Так, по поводу премьеры я скажу тебе, а лучше не скажу, а поаплодирую.
1: Спасибо.
0: «Мира мало», «Марсель». Я, знаешь, еще что хочу спросить? Вот перед тем, как мы уйдем как бы переваривать полученный музыкальный материал, за столько лет вы так не решились приехать в Москву, в петербургская
1: да?
0: группа, домой,
1: да.
0: до костей, до каждой нотки. Почему?
1: Слушай, не знаю, на самом деле, потому что в Питере душа, в Питере семья, в Питере друзья.
0: Только вот. Это может все взять и перевести.
1: В Питере не знаю почему. Ну, знаешь, наверное, лучше оставаться самой популярной петербургской группой, чем 189-й московской. Вот, такой вариант есть.
0: Я понимаю, да, что-то такое.
1: Ну и плюс, конечно, вот все равно я пишу такие песни, как никто не пишет. Видимо, даже невидимо, если честно, я знаю почему. Потому что я живу в Санкт-Петербурге, вот, и творю в городе, где никто никуда не торопится, где все любят, и туда приезжают люди за счастьем. Это факт.
0: Принимается. Марсель. Yes. Степа Литков сегодня у меня в гостях. Русский старт на русском. Включайте трансляцию, сайт rusradio.ru и наша группа ВКонтакте. Там стримим.
2: Русский старт. Включи выходные.

0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим
1: ритм. Сегодня мы поймали группу «Марсель». Стёпа Литков, солист, сегодня у нас в студии. Так, скажи, пожалуйста, остальных ты почему не взял? Вас же трое.
2: Трое в лодке?
1: Да.
2: Не считая Насти Гоголь.
1: Не до этого? Ну, Настю ты взял. За это тебе отдельное спасибо.
2: Настя живет в Москве у нас. Да, Настя наш засланный казачок. На самом деле, ребята, видишь, если есть возможность отдохнуть, пусть ребята отдыхают. Вот, я слетал тебе на русский старт. Как раз мы с тобой за кадром говорили о том, что были оба на старте.
1: На Байконуре,
2: да. Вот, я думаю, после этого появилась эта замечательная передача.
1: Ну, хронология чуть нарушена, но бог с ним, будем считать, что так. Значит, смотри.
2: Я расскажу вам по секрету, фотография, которая сделана, это абсолютно реальная фотография, это не искусственный интеллект. Если вы видите обложку шоу, которое ведет Максим, значит, это действительно Макс поднялся буквально там на несколько часов в космос.
1: Околоземную орбиту?
2: Да, взял воздух вот так вот, надел наушники и без шлема, чтобы сделать радио. Шикарные афиши, да?
1: Все было так. Кстати, ты не понимаешь, это ИИ.
2: Да?
1: Это ИИ. Но мы про ИИ с тобой еще отдельно поговорим. Сейчас хочу поговорить с тобой. Я вычитал, что тебе 23 сентября.
2: Да.
1: 40 лет.
2: Да, есть такое.
1: Скажи мне, как вот ты к этой дате подошел? Кризис среднего возраста пресловутый или нет?
2: Продолжение названия твоей опять передачи, значит, русский старт. Я скажу так, что лунной походкой.
1: Ну там вроде назад пятится.
2: Да, вот такой.
1: То есть ты пятился, что ли, или как?
2: Мягко и плавно, так сказать.
1: То есть тебя не штормит, не колбасит, у тебя все прям... Ты чувствуешь, что 40 это уже как бы черта или нет? Или ты вот где-то, как мы с тобой познакомились, тебе было 20, и мне было 20, так и осталось примерно.
2: Слушай, на самом деле, да, так оно и есть. Есть такая вещь, знаешь, вот как люди, например, не уходят, стараются не уходить на пенсию. Есть же только один ответ на это, на самом деле, чтобы оставаться живым. Вот, и я все эти годы оставался живым, действующим артистом, сочинял новые хиты, выпускал их, снимал клипы, и продолжаем мы все это делать. И, видимо, за счет этого, за счет того, что как бы все время есть работа, есть ради чего жить, плюс дети там вообще, ну и все, на самом деле. В первую очередь, конечно, работа, потому что когда ты работаешь, значит, ты живешь.
1: Ну, стимуля для артиста.
2: Конечно, конечно.
1: А вообще, за что ты можешь себя похвалить вот к этой дате? Вот самое главное твое достижение. Дети,
2: за то,
1: песни?
2: Что у меня идеальная репутация. То, что у меня идеальная репутация, и никто ничего, мне как-то в детстве папа сказал, что, сынок, если ты хочешь быть сильным, ты должен, чтобы у тебя должна быть идеальная репутация, тогда никто ничего тебе не сможет сделать, потому что это самое главное на самом деле.
1: Ты знаешь, абсолютно ты прав.
2: Да. Как в броне, он говорит.
1: Да, то есть тебя не за что будет, ну, как бы...
2: Да.
1: На крючок поддеть.
2: Конечно, конечно.
1: И вообще, в эпоху, когда репутация сейчас ничего не стоит, все так быстро вообще забывается, это классно, абсолютно, что ты об этом думаешь.
2: Да, я об этом думаю, и как бы стараюсь так жить всю жизнь, на самом деле. И еще такая вещь есть. Помогайте людям, не ожидая от них ничего, собственно говоря. Вот тогда это обязательно возвращается, и ты, знаешь, становишься таким, какой ты есть, как я, например. Вот смотри, 23, 23, 23.
1: Видишь? Загадываем желание! Ура! Так, у нас еще одна премьера. Сейчас будет Джонни и Тассо. Джонни, ну, понятно, все знают.
2: Да.
1: Кто это Тассо? Это прекрасная молодая артистка. Ее Кэти Топурия продюсирует, группа «Студио». У них новинка называется «С тобой». Слушаем, оценим, прокомментируем.
0: Давай. Русский старт на русском радио.

0: Джонни и Тассо с тобой. Премьера на Русском радио в «Русском старте». Сегодня Степа Литко в гостях. Мы с ним вместе слушаем новинки. Его да. послушали и других сейчас комментируем. Ну, ты сейчас, по-моему, очень благостно воспринял новую песню.
1: Да, очень благостно, на самом деле, правда. Это без шуток абсолютно. Мне кажется, у девочки есть такие нотки Кэти, конечно, в самом начале.
0: Она не выросла, она говорит.
1: Это на самом деле только плюс. Понимаешь, потому что Кэти шикарно поет, у нее шикарный тембр, и если она выросла на ее песнях, значит, это как бы чувствуется, но дальше потом, когда продолжение идет уже, слышно ее как бы собственный стиль, и в этом, во-первых, что я всегда говорю, есть узнаваемый тембр, то есть сейчас Тассо раскрутится, а благодаря Кэти она по-любому раскрутится, вот, мы будем узнавать, то есть закрытыми глазами можно будет понять, так, это поет Тассо, понимаешь, mm-hmm. это очень важный момент. А еще мне в этой песне очень понравилось, потому что мы эту песню мы уже презентовали, и в ней, короче, есть такая, позволь мне остаться собой, в этой моей песне «Мира мало», есть такая строчка, сейчас покажу, смотрите. Позволь мне остаться собой, пока все вокруг ненавидят друг друга. Пока я держу твою руку, я точно останусь собой.
0: Угу.
1: И в этой песне она так и называется «С тобой». Там есть такая строчка буквально перед последним припевом. Вот. Даже в припеве, я бы сказал. Это уже огромный плюс. Потому что на самом деле, действительно, ты можешь остаться собой только с любимым человеком. Потому что человек любимый тебя не меняет.
0: Ага. А с самим собой наедине?
1: А с самим собой наедине, понятно, что ты останешься, естественно, но тут же песня о любви.
0: Uh-huh.
1: Это очень правильное признание. Что, потому что, действительно, когда человек тебя меняет, партнер или в вашей паре, да, то, как правило, это долго не продержится. А когда ты можешь оставаться собой, с другим человеком, это самое лучшее, что может быть на самом деле.
0: Uh-huh. Это ты сейчас понял или ты всегда это знал?
1: Я сейчас это особенно понял.
0: То есть у тебя вот. Такие отношения, которые тебе позволяют?
1: Да, вообще на 100%.
0: А ты свою любимую девушку не меняешь?
1: Нет,
0: тоже
1: конечно.
0: Ей позволяешь быть собой?
1: Да, да. Мы немножко как бы такие оба заряженные, сумасшедшие немножко.
0: А прокачанные?
1: Прокачанные? Ну, я не прокачанный. Ксюха, да.
0: Накачанный, не прокачанный.
1: Ксюха у меня полностью натуральная.
0: Ну, отлично.
1: Во всех смыслах.
0: Бумажный змей у нас Александр Панайотов и Алиса на русском дальше.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: И не только со мной, мой гость из Петербурга проездом. Да. Солист группы «Марсель» Степан Литков.
2: Всем Степ, привет.
1: Еще раз привет. Включайте, кстати, у нас видеотрансляция идет, стрим в нашей группе ВКонтакте и на сайте rusradio.ru. Мы разговариваем обо всем на свете, потому что знакомы давно, всех и все обсудили уже почти. Но я хочу поговорить, вот ты тему детей коснулся. Да. Ведь у тебя взрослый сын уже.
2: Да, да.
1: Даня, да. Сколько ему? 18? 19?
2: 19 лет.
1: 19. Но он яблочко не от яблони, в том смысле, что он в музыку не пошел.
2: Не, в музыку не пошел. Он на самом деле, то, что его связывает сейчас с музыкой, у него много друзей, он вообще слушает панк-рок и так далее. И у него много друзей-музыкантов. Вот, например, он недавно со своей девушкой опаздывал ко мне на большой сольный концерт в Питере. И говорит, папа, я, возможно, опоздаю, потому что нужно...
1: Папа, тяни!
2: Да-да-да. Потому что нужно друзьям помочь аппаратуру перенести перед концертом. Потому что, как правило, рок-музыканты молодые, начинающие, они сами там таскают аппаратуру свою. Вот, у них там ни райдеров, ничего нет, тем более в панк-группах они там... Так принципиально все у них.
1: А вот. Если не музыка, то что? Чем он занимается-то?
2: Он, во-первых, шьет одежду. Он медбрат. Он учится сейчас на медбрата.
1: Вот
2: он,
1: это да. сочетание. Да. Так он себе может и униформу шить?
2: Слушай, он может все, что угодно шить, на самом деле. Как-то мы купили ему, называется, швейную машинку. У него, в принципе, есть в квартире кабинет, который полностью заложен. Он рисует...
1: Мастерская.
2: Да, мастерская. Он рисует, он и на компьютере рисует, и вживую рисует. Он мне на день рождения все время дарит какую-нибудь одежду для меня специальную сделан. Там.
1: То есть шибко талантливый.
2: Да, да.
1: Супер, шибко творческий. Мне, кстати, Степа тоже на день рождения подарил одежду. Да. Я хочу похвастаться. Праздник был у меня 17 числа. Степа об этом говорит, я помню. И привез мне эксклюзивный мерч.
2: Видишь, там Максу написано, Максим.
1: Да. Пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Я знаю, из какой песни, какой группы эта строчка. Спасибо, Степ. Я теперь не боюсь холода. У меня есть классный.
2: Да, Макс, на самом деле, вот хочу похвалить вообще Макса на всю страну в очередной раз. Обожаю эфиры с Максом уже больше 15 лет. И Мити, мы тебя с Мити обожаем, потому что ты супер профессиональный ведущий. С тобой всегда приятно работать. Не знаю, вообще, мне кажется, ни одного не было эфира за всю историю группы «Марсель» с первого прихода к тебе эфир, чтобы у нас что-то какое-то было.
1: Чтобы пошло не так.
2: Чтобы что-то пошло не так.
1: Все, мы друг друга похвалили. Это был обязательный пункт нашей программы. По-другому мы не встречаемся. Давай еще послушаем новинку. Называется она «Самолеты» от артистки, которая тебе очень
2: близка. Конечно. Любимочка наша вообще. Самая замечательная, самая красивая.
1: Ты ей доверил перепеть вашу знаковую песню.
2: Конечно, конечно. Вообще, Юлю обожаю, Юлиан обожаю, потому что она моя очень близкая подруга, и она всегда... Ну, просто, понимаете, действительно, это мой настоящий друг. Угу. Вот если, Юлиан, ты смотришь, ты это и так знаешь. One love.
1: Называется новинка «Самолеты». Юлиана Караулова на Русском радио. Премьера в «Русском
2: Полетели».
1: Старте. Так и есть. 3 минутки, и обсудим, что получилось.

0: самолеты. Мой гость Степан Литков танцует. Ох, маракасов не хватает нам с тобой.
1: Классно, классно.
0: Ну, хвали, давай, твоя подруга, твоя
1: знакомая. Вообще, песня классная, летняя, зажигательная. Хочется под нее танцевать вообще где-нибудь в тепле, там такое, чтобы были пальмы, румба. Вообще, классная песня. Поздравляю Юлиану, вообще желаю отличного полета этой песни, потому что, мне кажется, под нее отлично можно зажигать вообще. И на самом деле, а еще не просто зажигать, а потом, когда скоро наступит зима, вспоминать под эту песню про теплое время.
0: И зажигать, и отжигать.
1: 100%.
0: Ну, песня-то тебе близка, потому что там какая секция духовых.
1: Вообще, все шикарно. Да. Я знаешь, хоть и так все понятно, что про Юлиану никакого слова плохого не скажу, но я сейчас официально заявляю, что песня суперхитовая, классная, которая, под которую можно действительно не просто танцевать, но и потом еще вспоминать то время теплое, когда ты под нее танцевал.
0: Mm-hmm.
1: Ты так не считаешь раз?
0: Я более чем. Все. Мы с тобой не случайно кружочек запилили для нашей дорогой подруги.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот лето отжигать, зажигать, вот, значит, про песню ты сказал, а про себя? Или тебе сейчас не до этого? Надо работать, сезон,
1: вообще,
0: сезон?
1: Сезон идет, каждодневные концерты. Чего жаловаться? Грех жаловаться. Грех жаловаться. Хуже, когда концертов нету.
0: Да, когда ты отдыхаешь и думаешь, так, лучше поработать.
1: Мне, на самом деле, достаточно, да, по факту, вот, не знаю, отдохнуть где-нибудь в январе. Вот, и все. А потом желательно, чтобы работа была хорошая и чтобы все было хорошо.
0: Как твоя любимая девушка на это реагирует?
1: А мы знаешь, во-первых, она меня принимает, она таким меня на берегу взяла уже. Вот. Во-вторых, мы любим друг друга и вместе отдыхаем.
0: То есть, ну, быть половиной музыканта — это как половиной декабриста.
1: Да,
0: 100%. Куда закинул гастрольный график, туда надо занять.
1: 100%.
0: Она ездит с тобой, кстати? Ну, или вот, она не из шоу-бизнеса?
1: Она не из шоу-бизнеса, совершенно. А в Москве, на Москву всегда ездит со мной на концерты. Не только в Москву, в Казань, там какие-то, где у нас друзья есть вообще, мы ездим. Мы были недавно, последний раз мы были в Уфе. Эфе.
0: Mm-hmm.
1: Правильно говорит? Эфе.
0: Это вот. Среди кого вы так правильно говорите?
1: А это среди уфимцев.
0: Да? Ну ладно.
1: Да, среди башкир.
0: Хорошо, буду знать. Я там был, но вроде это что-то мне никто такого
1: не сказал. Ты не видел, как у них логотип города называется? Все, как называется? Город трех таблеток. То есть, как бы, или город трех гаечек, как написано, знаешь? Это, кажется, переводится. Эфе пишется, читается. Огромный привет, кстати, всем уфимцам. Башкирам, Элвину Грею всем огромный привет. Гигантский привет. Вот, и Ксюша, да, есть со мной. Ну, естественно, да, это вот только какие-то либо сольники наши, либо дружеские наши концерты, типа там в Казани, что.
0: Ну, познакомились-то как? Ну где? Это, ну, слушай, не шоу-бизнеса. А
1: вообще не шоу-бизнес.
0: Как вас
1: свела судьба? Познакомились, значит, в ночном клубе. На вечеринке нашего друга Алексея Юниона. Я вообще не хожу на вечеринки.
0: Вот очень. Я хотел спросить. 23 сентября 40 лет праздную.
1: Очень редко вообще хожу. Как вот, точнее, вообще не хожу по факту. Только вот к друзьям. Помнишь, была такая певица, темнокожая такая девушка. Она же напела «Ачукей, ачука, ачукей, ачука». Помнишь, да?
0: Да, да, да.
1: Вот.
0: Она приезжала, да?
1: Ее зовут Лиз, да, что-то такое. Ее вот Леша привозил в Петербург. Я был в это время на студии нашей в центре города. И от вечеринки ходил недалеко. Он мне позвонил, уговорил меня, я туда пришел, и там познакомился с Ксенией, увидел ее, и все.
0: Mm-hmm.
1: Мы после этого вечера мы вообще ни разу не расставались.
0: С первого взгляда.
1: Да.
0: Вот Ачуки, Ачука, что делает животворящая.
1: Да.
0: Хорошо, вернемся к разговору. Через пару мгновений у нас русский старт. Сегодня группа «Марсель» в составе одного Степана Литкова, но он за всех отрабатывает сегодня.
1: Конечно.
0: И на маракасах, и на...
1: Да.
0: Все, включайте трансляцию, она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Продолжим.
2: Русский старт. Включи выходные.

0: Русский старт на русском радио.
1: По пятницам новая музыка звучит в эфире русского радио. И гости — Степан Литков, группа «Марсель». Мы сейчас будем премьерить еще один новый трек, которому будет большая преамбула. Вот ты говоришь, когда мы доберемся до премьеры, где Holy Flame, Iowa и Doze, ты нам расскажешь, как случился change в вашем коллективе.
2: Да, я обязательно хочу перед этим поздравить своего друга Игоря Ружникова с днем рождения, 40-летним, потому что именно этот человек привел меня в музыку. Вот сегодня ему исполнилось 40 лет, Игорян, я тебя очень люблю. Спасибо за то, что сейчас я сижу на русском радио здесь и разговариваю о музыке, и вообще, вообще стал музыкантом. Только благодаря тебе, той странной встрече. Вот, с днем рождения. А по поводу дальше? По поводу...
1: Сейчас, пока давай, дня рождения далеко не ушли.
2: Да.
1: Значит, ты сейчас его поздравил с 40-летием. Да. 23 сентября у тебя. Как ты будешь отмечать, кстати?
2: Слушай, я буду отмечать вот концертами. Большим концертом в Москве. Прямо на сцене. 40 лет. Клуб 16 тонн. 23 сентября. Приезжайте, москвичи, гости города. И в ноябре... По-моему, значит, 1 ноября будет концерт в Петербурге в клубе «Космонавт». Всех жду. Так буду отмечать свое 40-летие.
1: А что тебе дарить? Придут люди. Вот что тебе... Что?
2: Если есть возможность подарить мне ротацию на русском радио, я буду счастлив.
1: Ну, мы постараемся к 23 сентября накопить. Это очень дорогой подарок, но мы постараемся накопить. Ладно, возвращаемся к разговору. Ты говоришь, у вас был музыкант, который от вас ушел.
2: Да.
1: Сбежал куда-то.
2: Да-да-да. У нас был музыкант, был Илюха. Был наш молодой клавишник. Вот. И сбежал он именно куда? В группу «Айова».
1: А как так?
2: И вот в этой песне он на клавишах играет.
1: Я понимаю. У них же и комплект вроде был. Или они хотели четвертого?
2: Ну вот у них уже играет бывший басист группы «Марсель». Теперь еще играет бывший клавишник группы «Марсель».
1: Так это они у вас их переманивают?
2: Ну это уж спросите у Кати.
1: А чем? Гонорары высокие или что? Или там зомбирование? Это может секта там у них?
2: Ну,
1: музыкальная.
2: Давайте признаем то, что мы все-таки «Айова» хорошая группа.
1: Мы обожаем, мы дружим. Вот. Они же из Петербурга тоже когда-то
2: были. Они вообще из Могилева.
1: «Айова» из Могилева. Потом Петербург, сейчас Москва.
2: Да. И я только рад, что ребята как бы играют там. Это же хорошо, что мы поставляем в замечательную группу замечательных музыкантов.
1: Кузница кадров.
2: Ну и плюс, конечно, я думаю, что Илюха хотел, как бы он молодой, хотел расти, хотел в Москву переехать. Вот и, собственно говоря, перешел. Я на него зла не держу. Вот, собственно говоря. Наоборот, к нам вернулся Женя Бабенко.
1: То есть у вас на время оголились тылы?
2: Ну как на время? На 3 дня.
1: На 3 дня, да. То есть вы свистнули Жене, да, и он обратно пришел? Или он сказал, я знаю, что вам нужно?
2: Да, это было очень смешно. Мы позвонили Жене, просто когда мы расставались, почти 5 лет назад, это было как раз после концерта 16 тонн, и на вокзале, тогда он еще старый был, московский вокзал, точнее, ленинградский вокзал, значит, там наверху был в общепитие, так называемом, где в конце точка.
1: Uh-huh.
2: Вот, он сказал, все, парни, я ухожу, мне надо уезжать куда-то и так далее. Мы такие, ну ладно. И вот когда Илюха перешел в «Айову», мы, собственно, с Митей прикололись.
1: Там же назначили ему встречу.
2: И там же назначили встречу.
1: Класс.
2: Так сказать, круг сансары замкнулся.
1: Да-да-да, круг любителей бургеров. Давай примерить. Песня называется «Ловлю», Holy Flame, «Айова», Doze для вас на русском. Ой-ой-ой, сейчас, вот она, сейчас уже точно будет.
0: Русский старт на русском радио.
3: На

0: мы тут играем в игру, на какие песни можно на этот мотив напеть. Да. Она танцует над шадой. И что еще?
1: Яма на мне.
0: Да, еще что тебе напомнило?
1: Слушай, не знаю, вот это в первую очередь подумал об этой песне, на самом деле. А это же не он поет.
0: Это Holy Flame, Айова и Доус.
1: Да, да.
0: Ловлю называется.
1: А кто-то поет же, Матвей же поет.
0: Мод там, да. Похоже вот на Ишечку чуть-чуть или нет?
1: Ну, что-то есть, да, такое. Но я думаю, что вот у этого парня Holy Flame, вторая, его первая песня тоже похожа на кое-что.
0: Mm-hmm.
1: А, помнишь, такой есть певец, какого, господи, прикинь, французский певец-то?
0: Строма.
1: Строма, ага. Строма, да. У него есть тоже песня, вот, на которую очень похожа предыдущая песня Holy Flame.
0: Но нот-то всего.
1: Да, но свечку никто не держал.
0: Шесть.
1: На самом деле песня, так, про которую мы говорим, очень хитовая, всем нравится, поэтому это уже обратно не отменить.
0: Да, ну и что касается вот этой новой работы, сделано отлично.
1: Да.
0: Летняя, бодрая, танцевальная, модная, стильная. Айова, да, обожаем, Holy Flame, привет, Доус тоже, в общем, всем рады. Напоследок хотел тебя спросить, я зашел в твои социальные сети и вижу там какая-то поисковая акция, какую-то, да, девушку, кто-то ищет на твоем концерте. Что случилось,
1: да,
0: с ней?
1: Это замечательный такой фотограф, его зовут Олег Бабенко, петербургский. Он заснял, короче, на нашем концерте, как девушка страстно поет песню «Марсель. Предубеждение. Гордость». Вот. Прямо вот каждое слово от души он снял на видео и захотел ее найти. И она нашлась буквально через 5 минут.
0: Я думал, там будет история.
1: Но там, на самом деле, представляешь?
0: Полмира это просто, прошел.
1: Это многомиллионные просмотры в социальных сетях. Просто буквально за несколько суток люди все стали пересылать, искать.
0: Да мы спланировали, поди, ради трафика.
1: Слушай, я, если честно, мне вот Настя Гоголь сказала, Степа, там Олег ищет девушку, такое видео, типа, можешь, типа, добавить к себе? Я говорю, ну так Олег наш человек, давайте добавим. Тем более у него фамилия, как у Жени Бабенко.
0: Не родственники?
1: Нет, не родственники.
0: А у этой истории хэппи-энд, они там нашли друг друга, что-то у них получилось?
1: Слушай,
0: или нет?
1: Я не знаю, это уже дело личное, как говорится, но я думаю, что как минимум списались и обменялись, ну, просто комплиментами.
0: Ну вот вы, если хотите найти любовь или хотя бы интригу, вы
1: приходите,
0: знаете, на чей концерт,
1: да,
0: идти.
1: Да, приходите на концерты группы «Марсель», слушайте новую песню «Мира мало», слушайте русское радио и вообще ходите на концерты группы «Марсель», потому что на них всегда можно найти себе вторую половинку.
0: Это блистательный финал, лучше не бывает.
1: Спасибо,
0: Степа,
1: Макс.
0: Я рад.
1: Я
0: надеюсь,
1: рад,
0: что мы будем встречаться чаще в расширенном составе.
1: Приглашаю тебя все-таки 23 сентября на свое 40-летие в клуб «16 тонн», город Москва.
0: Сейчас я посмотрю. Давай, я в сфере с графиком.
1: Да, будем очень сильно рад тебя видеть. Ты все-таки с нами с самого начала, и это будет как бы здорово, мне кажется.
0: Я с удовольствием. Большое спасибо. Я знаю, что слушают нас ребята.
1: Да, обязательно.
0: Не только девчата, но и ребята из группы «Марсель».
1: Конечно.
0: Привет вам большое.
1: Да.
0: Скучаем и надеемся на скорую встречу.
1: Да,
0: все, рад был тебя видеть. До встречи.
1: До встречи.
0: «Марсель» на русском радио сегодня в гостях.
1: Максим Привалов.
0: Да, это я.
1: Новый старт на русском радио.
0: Ну, он русский, ну и новый тоже. Все, пусть все будет хорошо, причем у всех. Чао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Приваловым.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о готовности России к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что американская администрация искренне пытается сформулировать варианты, приемлемые для всех сторон. Ранее в Госдепе заявили, что прошлогодние договоренности на Аляске провалились из-за несогласия Украины. По словам представителей Белого дома, теперь необходимо разработать новые идеи. Центробанки сообщили, что ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется, хотя, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в разных регионах еще сохраняются трудности. Подчеркнула, что это влияет на устойчивую инфляцию и денежно-кредитную политику. Накануне Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Совет Федерации одобрил сразу несколько важных законов. В частности, сенаторы расширили список граждан с судимостью для заключения контракта с Минобороны. Кроме этого, ввели ограничения для осужденных релокантов. Например, им запретят оформлять паспорта и заключать брак. Также Верхняя палата на 5 лет продлила гаражную амнистию. Еще при заключении кредитных договоров граждане будут получать уведомления через сайт госуслуг. А электронные кошельки включили в систему страхования банковских вкладов. Дождливая погода сохранится в Москве и Подмосковье на следующей неделе. В гидрометцентре заявили Интерфаксу, что в эти выходные и предстоящие рабочие дни будут кратковременные дожди. По ночам все стабильно, в среднем 15 градусов. А вот дневная температура будет колебаться. В один день может быть плюс 20, другой до 27 градусов. В целом, по словам синоптиков, погода будет комфортной и соответствовать столичному климату. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

как всегда, вызывает вопросы. То ли усталая стюардесса жалуется на жизнь, то ли девушка с вечера пятницы поймала волшебный вайб и теперь всюду существует, как в караоке. Мол, дайте мне свободу и песню, которой хотелось бы подпеть. Ох, друзья мои, как же люблю с вами встречаться на старте выходных. Это совершенно особенное ощущение. Ведь мы с вами начинаем вместе два волшебных дня, которые вы, я уверена, проведете по-настоящему круто в компании любимого русского. Кто-то на даче в обнимку с кабачками, кто-то на пляже в окружении симпатичных загорелых тел, а кто-то просто будет дома на диване валяться и слушать любимое русское. Любой вид досуга, подкрепленный нашими песнями, станет по-настоящему праздничным. На себе проверено неоднократно. Зовут меня Юлия Калинина, мод. Прямо сейчас, потом Дмитрий Маликов, Нюша и Чинконка ближе к центру этого часа. Всем собравшимся привет. Оставайтесь. Расскажи.

Дорогие мои, желаю, чтобы над вашими головами сегодня пролетала какая-нибудь хорошая птичка, не черный ворон, потому как мы точно знаем из русского фольклора, тут удачи не жди. Но еще от голубей стоит держаться подальше, потому как эти птицы, ну, известно, создают некоторый бардак и разорение всюду, где появляются. Пусть лучше жар птиц появится так, чтобы бам, спершка сбросила, а вы потом его использовали на благо. Ну, не знаю, может быть, самому себе, а может быть, другим трудящимся, которые в эти выходные решили как следует отдохнуть. В компании любимого русского проводите время. Полина Гагарина сейчас, Филипп Киркоров чуть позже, затем Five Star Family и диджей Панкратов. На русском.

на самом деле до утра можно успеть невероятно много и стать счастливым с другой или другим. Набрать пару лишних килограммов, это если вы внезапно с холодильником встретитесь, ну и выучить пару песен Стас Пьехи. Ну а если вдруг его песни в число ваших предпочтений не входят, тогда слушайте группу «Сливки», «Предизвонки» и «Мари Краймбрери». Все это для вас на русском.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

могла бы рассказать вам сейчас, откуда с точки зрения ученых берутся белые ночи, но мне последние лет 30 подходит теория о том, что в северных широтах, ну вот в Карелии, например, где-то под облаками живет веселая бабуля, у которой есть десяток котиков, и все это время старушка каждый раз не доносит к рынку молока до мисок и щедрой рукой просто так выплескивает волшебный напиток. Именно так и образуются и белые ночи, и Млечный путь. Если вам, друзья мои, в эти выходные вдруг захотелось сказки, мечты, фантазии летних, ничего удивительного нет. Мы здесь на русском именно такое настроение распространяем на тысячи километров вокруг главной студии вашей любимой радиостанции. Здесь нахожусь я, Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра по Москве, постараюсь сделать все возможное, чтобы и наверху, и на земле все было по-настоящему хорошо, так как у нас на русском.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

если речь о любви к музыке, то она у Александра Шоу похожа один раз и на всю жизнь. То самое чувство, которое не оставляет сердце маэстро никогда. Ну и дабы вдохновиться творческой энергией, Александр отправился в большой, судя по многочисленным видео, это для того, чтобы услышать мадам Баттерфляй. Действительно, очень здорово, когда наши артисты делают все возможное, чтобы не терять вот этот накал творческих страстей, для того, чтобы, зарядившись творческой энергией, потом бамс и выдать в эфир русского очередной 100% хит. Ну и не могу не заметить, что на родину Александра Шоу, в Абхазию, сейчас многие наши соотечественники устремились, и да, если прямо сейчас кто-то из вас за рулем и на юга направляется, то знайте, дорогие мои, уже совсем скоро в рамках стола заказов смогу пожелать вам доброго пути. В 2 часа ночи по Москве стартуем, а до этого мгновения обещаю вам собственную, надеюсь, приятную компанию, только классные песни здесь на русском. Руки вверх уже совсем скоро, потом Владимир Пресняков, Ханна и Валерия.

Точно знаю, что многие девчонки без ума от лирических композиций Дмитрия Колдуна, а мне вот больше по душе вот такие яркие песенки, которые заставляют взбодриться даже в 1:46 по Москве. Знаете, сейчас думала, вспоминала, сколько разных стилей примерила в своей жизни, прежде чем нашла абсолютный 100% идеал, и сумасшедший рок-н-ролл был в моей жизни, и песенки слегка отдающие ту-ду-ду-дум металлом, ну и диск, конечно, было, не говоря уже о всяких Бритни Спирс и прочих поп принцессах. Потом бамс, в моей жизни появилось русское радио, и вот тут-то я поняла, что в одном месте действительно собрано все лучшее, все яркое. Все то, что заставляет сердце биться чаще. А музыкальная композиция без срока давности, неизменно навевающая воспоминания о золотых нулевых, это Тутси, самый-самый. Знаешь ты,

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

лучшие пожелания, тем более, что повод для торжества у нас с вами сегодня имеется. Ибо мы с вами в 60-й юбилейный раз отмечаем, та-дам, День работника торговли. Дорогие мои чудные, пусть каждый ваш рабочий день начинается с улыбки благодарного покупателя, ну а заканчивается, конечно, приятной усталостью и огромной-огромной прибылью. Помните, что именно вы являетесь лицом вашего магазина, и пусть это лицо всегда сияет улыбкой. Мы сегодня поздравляем тех, кто стоит за прилавком, тех, кто осуществляет торговлю с помощью интернета, независимо от того, где вы в этом мире находитесь или в виртуальном, я вас от души поздравляю. Здоровья, радости, удачи. Судя по всему, не только я здесь такая веселая, такая счастливая. Работников торговли поздравляю, многие уже подключились. 916-003-105-7. Наталью Юленку, моих любимых продавцов в магазине возле дома, поздравляю. Девчонки, вы прекрасны. Благодарных покупателей, удачи во всех делах желает Борис. Ну а я хочу поздравить мою маму. Это Ритуля пишет из Москвы, она 25 лет в торговле. Зовут ее Нина Павловна. Поздравляю тебя, моя родная, спасибо тебе за твой труд. Крепкого здоровья и хорошего настроения. Ну что, тех, кто продает нам с вами товары и услуги, мы уже поздравили. Осталось только напомнить, что целый час здесь на русском стол заказов. Привет и поздравления. Вперед!

с вами, друзья мои, чтобы не было поздно. Стараемся как можно скорее успеть с приветами, с признаниями и пожеланиями. 916-003-105-7. У нас стол заказов продолжается. Елена Сироготская нам пишет. Юля, доброй ночи. Леночка, здравствуйте. Всегда очень рада получать ваше послание. Передаю привет любимой доченьке Светлане. Сегодня общались целый день, гуляли, фотографировались. Спасибо, моя родная, ты моя радость. Крепко-крепко обнимаю. Андрей Васильев, теплый питерский привет всем передает. Ну что, дорогой Андрей, огромное спасибо вам за добрые слова в адрес нашего коллектива. Я вам также от себя, от всех моих коллег приветище адресую. Если вы нам теплый питерский, то мы вам не менее жаркий московский. Помните, что именно ваше послание может стать серьезным поводом для хорошего настроения для кого-то из ваших родных, близких или друзей. Не скупитесь на эмоции, пишите.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, ну какие же вы молодцы, как приятно получать ваше послание, как здорово, что этой ночью или этим ранним утром вы вместе со мной здесь на русском. Виктория Колесник нам пишет: Вика, здравствуйте, вам и всей Беларуси заранее большущий привет. Виктория продолжает: хочу передать огромный привет компании АСО Медика, бригада номер 1 и 2. Дорогие коллеги, хорошо отработать ночную смену, всем прекрасного настроения. Поздравляю с днем рождения Наталью Новик, пусть работа будет в радость и жизни прочь идет. Усталость, а наш веселый коллектив тебе приносит, естественно, позитив. Очень люблю вас. Русское радио, вы лучшие. Вика Колесник, Беларусь, Минск. Дорогая Виктория, еще раз большой привет и очень-очень вам рада. Наталья Афанасьева сообщает: всем привет, поздравьте с днем торговли. Наш торговый центр ВегасМ, Улан-Удэ, также семья Афанасьевых. Большой привет, они сейчас отдыхают на Байкале. Хороших выходных, отличной погоды. Дорогая чудная Натали, вам тоже большой привет. Друзья мои, еще раз напомню, наши координаты 916-003-105-7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим.

0: именно потому, что стол заказов не раз и навсегда здесь на русском. Он конечен, к моему величайшему сожалению. Поторопитесь, дорогие мои. 916-003-105,7. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Лилия Соболь пишет: огромный привет дочери Екатерине. Мы по тебе очень скучаем. Она приехала из Беларуси в Москву. Семье Ким большое спасибо за гостеприимство. Ну что, остается только надеяться, что Екатерина будет очарована столицей, а вот погоды у нас, увы, ах, не очень туристические. Огромный привет всем от веселых ночных грузчиков Сухонского молочного комбината. Город Сокол на связи. Всем хороших выходных. Присоединяемся к поздравлениям. Кладовщикам Юле и Оксане большой привет. Это пишет Павел. Павел, думается мне, что не впервые мы с вами встречаемся в эфире. Ох, приятно как. Люблю, когда старые друзья собираются вот так на ночь глядя. Большой привет моему мужу Кулешу Андрею. Он едет домой из Москвы. И завтра уже отпуск. Это пишет жена Вероника. Вероника, вам и вашей второй половинке, Андрею, всего самого наилучшего. Андрей, вам хорошей дороги. Крепче за баранку держись, шофер. Ну и далее по тексту. Ну и да, желаю классно отдохнуть. Отдыхайте за нас, за всех трудящихся.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: И маршрутка здесь на русском хит, что и говорить, без срока давности. Неспящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи, приятных снов. Естественно, в компании с любимым русским радио. Александр, очень вам рада, давненько не появлялись. Если что, заглядывайте на огонек. Игорь Силуянов нам пишет: передайте привет моей маме. Да, с удовольствием. И от вашей мамочки приветик для меня. Это так приятно. Игорь, кланяйтесь матушке и желайте хорошего настроения. Всем слушателям прекрасного летнего настроя, ярких впечатлений, позитива от жизни. Город Архангельск на связи, дорогой Игорь, рада знакомству. Сергей Ильин сообщает: всем доброй ночи, передаю приветы всем, кто настроен на русское радио в Подмосковье на связи. Погода распогодилась, классных выходных. Сереж, надеюсь, что действительно распогодится, потому как прочтешь очередной прогноз наших синоптиков и подумаешь: ну, кажется, эти ребята, вот они специально так делают, чтобы взять и испортить нам настроение. Передайте большой привет сестре Наталье. У нее 27 июля день рождения. С наступающим, конечно, не поздравляют, но все-таки Анастасия вместе с вами. Прекрасной Наташе пожелаю праздника грядущего, яркого и счастливого. Анюта просит передать привет Дмитрию из Сочи. Люблю тебя. Всего самого хорошего. Ну что, еще одно признание в любви, дорогой русская, передайте привет супругу Михаилу. Скажите, что очень его люблю. Он лучший на свете. Это сообщение от Лили.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Ну что, дорогие мои, я надеюсь, что сегодня будет тот самый день, когда вы сможете хлопнуть ресницами и взлететь, как пел сводной хорошей песни. А вещица под названием «На ресницах» — одна из самых последних, которые группа «Градус» представили в нашем эфире. И что, ребятам хочется дальнейших творческих пожелать, как можно больше ярких, вот таких летних и легких треков. Хотим поздравить с днем рождения любимую Ольгу Валерьевну, самую лучшую жену и маму. Пусть отпуск в солнечном Дагестане подарит море ярких эмоций, а впереди ждут только счастливые дни, крепкое здоровье, улыбки и исполнение всех желаний. Спасибо, что ты у нас есть. С огромной любовью, пишет муж Эдуард, дочери Лиза и Лера. Ну что, всех новорожденных этого дня еще раз давайте поздравим, пожелаем радости, добра и удачи. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся. Еще несколько приветов. Мариночка сообщает: передаю привет моей дочери Леночке. Я вас очень люблю. Спасибо за то, что вы есть, любимое русское радио. Передайте привет всем тем, кто отдыхает вместе с нами. Это пишет Раиса. Всем желаю хороших выходных. Пусть шашлыки будут вкусными, пусть погода будет отличной, пусть на русском звучат любимые песни. Действительно, пусть. Присоединяюсь.

Естественно, для хорошего настроения шелка, цветные облака, еще всякие пирожные, чаепития. Встреч приятные, пусть все это обязательно будет, и будет именно в вашей биографии в ближайшие выходные. Но про хорошие песни даже говорить не приходится, и про компанию самых любимых ведущих также не говорю. Все это само собой разумеющееся, так сказать, база. А Мария Барашкова-Голикова пламенный сердечный привет передает любимому мужу, теплому драгоценному солнышке Мишутке Голикову. Безгранично и бесконечно тебя люблю, очень соскучилась. Еще одна Мария просит передать привет любимому супругу. Рада, что нас с тобой свела судьба, подпись твоя Машенька. С мужем Денисом отдыхаем на природе, слушаем любимое русское. Пусть так и будет, дорогая Оленька, вам прекрасного отдыха. Привет, любимая русская, передайте привет моим девчонкам Клаве и Маришке. Спасибо за то, что вы у меня есть. Это сообщение от Жанны. Передаю привет Максу Пятигорску от семьи Петуховых. Всем, кто застрял в пробке, большой привет. Ну что, дорогие мои, если даже в это время суток пробки случаются, ну что, насыщенная у вас биография. Дороги наши пусть едут плавно и точно по расписанию. Музыка любимая пусть звучит, не переставая. И пусть эти выходные оправдывают самые смелые ваши ожидания. Сливки сейчас, Роман Архипов с горячей новинкой чуть позже. Потом Джонни подхватит музыкальную эстафету. У нас продолжается стол заказов. Всем собравшимся привет!

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: надеюсь, друзья мои, меня вы совершенно точно не забудете. И в любое время дня и ночи, когда бы я не появлялась в эфире, как всегда, будете радовать меня вашими посланиями. Спасибо просто за то, что вы есть с той стороны эфира. Привет, любимая русская, передайте привет моей жене Татьяне. Скажите, что очень сильно ее люблю. Это сообщение от Дмитрия, московский регион. На связи Текс еще. Всем классного настроения в эти выходные. Муж Сергей, мама Валентина. Большой привет всем. Всех люблю, ценю, целую. Нежно это пишет Дашунька из Электростали СНТ «Горелый лес». Вот откуда это сообщение. Полина просит передать привет супругу Андрею. Говорит, что очень любит. Мы сегодня впервые настроились на русское. Слушаем с удовольствием. Пишет нам Даша и Настя. Всем желает хорошего настроения и прекрасных звездных ночей. Моя тезка Юлия передает привет огромный из Беларуси коллегам-бухгалтерам, которые сейчас наверняка слушают любимое русское радио. Дорогие мои, независимо от того, планируете в эти выходные отдыхать или работать, пусть найдется у вас свободная минутка для того, чтобы отметиться в нашем столе заказов. Возможно, не в этом, а в следующем. Он будет в 2 часа дня по Москве. Поэтому добро пожаловать, говорю вам заранее. Готовьте добрые признания и пожелания.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.